порой похулиганить, конечно же, в рамках закона и в рамках приличия, ну, хочется, согласитесь. Я уж не знаю, какое мелкое хулиганство взрослый человек может себе придумать, но вот я периодически беру электросамокат и, знаете, так, в безопасном, опять-таки, месте подальше от больших дорог могу позволить себе немножко превысить скорость. Но, если что, я вам об этом не говорил. Друзья, будьте всегда аккуратны и внимательны, особенно на дорогах. Первая автомобильная, прекрасная музыка и чудесное настроение на нашей волне. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте всем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: во все города вещания любимого авторадио. Космического масштаба мои приветы отправляю вам и лучи добра. Здравствуйте, дорогие мои. В этот час все, кто встречает его вместе с авторадио, желаю вам, конечно, прекрасного настроения, отличного расположения духа. Ну и наша музыка самая лучшая, самая прекрасная. Надеюсь, этому способствует. Еще раз всем привет.
1: Время не ждет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Абсолютно каждая песня на Авторадио, друзья, звучит именно для вас. И спета, и сочинена, конечно, для каждого. Для каждого, кто любит любимую радиостанцию и хорошую музыку. Всем привет, здравствуйте. Олег Пивунов у микрофона. Движемся только вперед. Надеюсь, что это движение дает вам бодрости духа и, конечно же, прекрасные ощущения. Пусть так и остается.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Найти минутку для хорошего отдыха и, что называется, почилить можно всегда, в любой абсолютно день недели, согласитесь. Ну, если где-то есть местечко, чтобы вы могли нажать паузу от всех забот и хлопот, и еще и приемник, чтобы включить авторадио, вот он, рецепт, друзья, отдыха прекрасного. Надеюсь, у каждого из вас все получается именно так, как вы хотите. По крайней мере, я желаю вам искренне именно этого. Зовут меня Олег Пивунов, это любимое авторадио, движемся только вперед. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ВСУ атаковали Краснодар. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Двое детей погибли, еще 7 пострадали в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре. Также в результате атаки загорелись складские помещения, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Повреждения получили и многоэтажные жилые дома, и одна строящаяся многоэтажка. Позднее компания «Озон» уточнила, что под удар в Краснодаре попал ее логистический центр. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди них нет. Товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса, их нельзя будет заказать. При этом заказы, которые доставляются с этого склада, будут отменены, а деньги за них вернут клиентам. Для сотрудников и их родственников запустили горячую линию, подключили психологов. Поставки от продавцов на склад временно приостановлены, логистику уже перераспределяют на другие объекты.
3: Про регионы.
2: Минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей среди регионов России зафиксирована в Дагестане – 5%. Самая высокая в Мурманской области на уровне 14%. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем по стране на оплату ЖКУ жители направили чуть более 9% своих потребительских расходов. И эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Отмечу, ЖКУ – одна из существенных статей расходов россиян, увеличение тарифов влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Для многих граждан рост тарифов заметно отражается на их семейном бюджете. В 2025 году размер потребительских расходов российских семей увеличился на 12%. Это произошло на фоне увеличения доходов населения с одной стороны и роста цен с другой.
3: Про цены.
2: Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти. Об этом РИА Новости рассказали в маркетплейсе цветов и подарков. Но кроме цветов, россияне активно вручают учителям сладости, подарочные сертификаты и растения в горшках, отметили в компании.
3: Про продукты.
2: Bloomberg предупредил о грозящем миру дефиците кофе сорта арабика. Причина – ливни в Бразилии, из-за которых пострадал урожай на главных плантациях страны. Эксперты отмечают, что в этом году около 20% кофейных зерен в стране были смыты тропическими дождями. Обычно этот показатель составляет 5-7%. Согласно анализу Bloomberg, фьючерсы на арабику на лондонской бирже с июня выросли на 35% из-за растущего дефицита и ухудшения качества кофейного сорта.
3: Про все остальное.
2: Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «слово года», которое могло ему достаться еще в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Не исключено, что оно станет словом года в этом году, поскольку слово вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки. Курс евро, установленный Центробанком, 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 7 утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Начинаем новую неделю. Привет всем, кто уже проснулся, завел мотор, ну или прямо сейчас пытается заварить себе кофеек. Давайте начнем с того, что последний, во-первых, понедельник. Лето, все, наступил. Закрываются двери жаркого, в кавычках, августа. Поэтому предлагаю не откладывать все это в долгий ящик. Вот эти все утренние страдания по поводу работы. Давайте проживем финальные летние дни на максимальной скорости, на максимальном позитиве, с улыбкой на лице, и мы вам в этом поможем. Вижу, конечно, что еще по глазам внутренний аккумулятор до конца не зарядился. Но! Великолепно контролирует ситуацию и делает вид, что безумно рад рабочей неделе. Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. Аккумулятор, ну, процентов на 8-10 или до 80 заряжен. И здесь напротив меня находится человек, которого можно было назвать экспортным вариантом лучшего российского будильника, Денис Курочкин.
0: Здравствуйте, ребят. Давайте в ближайшее время обойдемся без лишней раскачки. Сразу же начнем с классного трека. Потом мы окунемся в мир драйв-чата, где приготовили классную тему, что спорить будем, мне кажется, до самого финала. До самого финала нашего передачи. Так что давайте, держите смартфон под рукой. Номер, напомню, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Ну, а как и обещали, начнем с мощной музыки. Мгновенно она из вас выбьет любую сонливость, а потом перейдем к общению. Поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Большое спасибо Полине Гагариной за старт. Да, но пришло время действительно уже просыпаться. И, собственно, мы открываем наш драйв-чат, друзья. Что мы хотим сегодня обсудить? Это главный повод для утренних скандалов с начальством. Аналитики рынка труда опубликовали забавную статистику. Оказывается, регулярное опоздание на работу — это как раз и является тем самым скандалом и частой претензий со стороны руководства к своему сотруднику.
1: Ну, логично.
0: Да. Ну и тем более новости есть интересные. Мужчина очень не хотел получить выговор. Это произошло все в Тольятти. Житель Тольятти. Переписал, мне кажется, все законы пунктуальности. Не хотел опаздывать и получить выговор. Поэтому угнал чужой саборт и проплыл на нем 30 километров по Волге, чтобы вовремя заступить на смену. Вот это, понимаешь ли, классная мотивация.
1: Ну, это прям супергерой какой-то.
0: Интересно, какой там штраф, что он на это пошел. Естественно, его нашли, естественно, отругали. Он говорит, что хотел как бы взять в аренду, оплатить, но, увы, не нашел никого, кому принадлежит саппорт. Там как бы весь этот вопрос вроде урегулировался, но все же, представляете, на что человек идет, лишь бы успеть на работу, как он ценит и дорожит своим рабочим местом. Поэтому сегодня мы решили от этой новости взять оттолкнуться и спросить про ваши марш-броски. Собственно, вопрос будет звучать сегодня: на какие, друзья, безумные, отчаянные или, возможно, даже смешные поступки вы шли, чтобы не опоздать на работу? Может быть, ты бежал когда-нибудь там 3 километра? Ты же любишь это дело.
1: Нет, ну вдруг. Я уже давно не могу бегать.
0: За автобусом там, не знаю, в туфлях. Подождите, подождите. Может быть, вы, ребята, не знаю, штурмовали закрывающие двери электрички. Стой, я не успеваю. Я так делал, когда на электричке передвигался.
1: Я один раз ехал, помните, в нашем рабочем внутреннем чате еще писал, говорил, я не факт, что доеду до вас сегодня, потому что у меня засыпал водитель в такси, и я его всю дорогу будил. А там еще светофоров нет, надо ехать по СВХ и так далее, дальше. И он буквально так начинал кемарить, я его бужу.
0: Это вообще опасно, лучше так не делать, конечно. В общем, ребят, на что самое безумное вы шли, чтобы успеть на работу вовремя? Рассказывайте про свои вот эти передвижения, а может быть даже и дикие отмазки. Ну, вдруг, если необходимо было их включить, чтобы остаться на рабочем месте. Давайте, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, работает открыто, как и очень скоро, в ближайшем будущем, открыт будет наш двери рубрики «Время спорта» от Ивана Броневого, который поделится всеми спортивными событиями. Так что давайте, включайтесь, новый день, мы здесь, мы поддерживаем, поехали.
2: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца августа.
6: Ворота и калитки, распашные, откатные, профиль-центр 54-54-54.
7: Красок много, Финколор один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
5: Акция действует до конца августа.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
0: Реклама на Авторадио.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Давайте уже перейдем от музыки к новостям спорта. Слово предоставляется человеку, ребята, который может сжать пальцы в кулак. Даже на ноге. Иван Броневой. Встречайте, все самое актуальное, интересное. С газонов, теннисных кортов. Везде побывал и расскажет о самом актуальном. Поехали.
0: Время спорта. Спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Носил бы ты обувь на два размера меньше, тоже бы смог сжимать пальцы в кулак на ногах. Ну, простая схема, на самом деле, потом научу. Так вот, начнем. С побед сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Молодцы. Еще одна важная победа. Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter-Strike 2. Для Team Spirit это второй крупный трофей за один день, потому что за несколько часов до этого состав по Dota 2 выиграл The International. Причем третий раз подряд, и такого еще никто никогда не делал. Два главных турнира в один день. Уникальное достижение вообще в истории киберспорта. Так что нашим ребятам, всем спортсменам аплодисменты. Ну а вот теперь переходим к российской премьер-лиге. Прошел пятый тур, давайте его итоги подведем. Краснодар победил махачкалинское «Динамо», забив единственный гол в матче, но зато какой, не видел?
1: Mm-mm.
2: Защитник Краснодара Жубал пробил, знаешь, в падении.
1: Кто?
2: Жубал.
1: Просто не понял, думал, ты проживал.
2: Бразилец такой. Вот, 20, сколько вот там, 20 с небольшим, 1,90 mm-hmm. ростом. Короче, пробил в падении через себя. Вот знаешь, как вот показывают, падая через себя, через голову фактически, в ворота, точно. Уже эксперты спортивные говорят, что это лучший и наикрасивейший гол этого чемпионата. Возможно, всего, но пока того, что прошло, то есть первые 5 туров. Дальше московская «Динамо» уверенно обыграла «Родину» 3-1. «Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне и выбрали сезонный вылета 3-0. ЦСКА справился с «Локомотивом» 3-2. Не ведет «Локомотиву» катастрофически просто. «Ахмат» на своем поле разгромил «Ростов» 4-1. И вот тут вот отдушина для тебя, Денис. «Спартак» впервые за 16 лет сухую обыграл «Зенит» в российской премьер-лиге.
1: Что значит за 16 лет?
2: Ну, это статистика.
1: Сезон была игра. Ты прям вот любитель приправить вот эти... За тысячу лет до появления футбола.
2: Ну не, ну зачем за тысячу лет? За 16.
1: За миллиард минут. Симак впервые. Да еще, вот это
2: по
1: зачем?
2: Факту,
1: какие
2: по факту.
1: Факты? Раскладывай, открывай прошлый сезон. Ну, позапрошлый сезон. Прям за... никогда не было, чтобы
2: еще раз, впервые за 16
1: сейчас
2: лет сухую в РПЛ. Давай, есть еще время, ищи. 2-0, давай. Короче, счет. Ну и самый скучный матч тура – это «Факел» и «Оренбург». Они не смогли забить ни одного мяча, но счет равный 0-0, собственно. Что у нас в целом по таблице? Краснодар лидирует, 15 очков у него. «Спартак» благодаря вот этим победам остается на втором месте. У него 3 очка, на 3 очка меньше, чем у Краснодара. И замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками. «Зенит». Ну, «Зенит» спустился на четвертую строчку. Действительно, отстает от армейцев на 2 очка. В общем, нужно стремиться работать дальше. Но есть важный момент и важный рекорд, уникальный на мировом уровне. Сергей Бойцов, это наш и спортсмен, и экстремал, и блогер, установил мировой...
1: Я извиняюсь, 29.09.22 года «Спартак», «Зенит» 3-0. Я продолжаю.
2: Это кубок. Это не РПЛ.
1: Хорошо, дальше продолжаем.
2: Сергей Бойцов установил мировой рекорд по прыжкам с аэростата. Россиянин прыгнул с высоты более, представьте себе, ну вот просто задумайтесь, 11,5 километра.
1: А что движет этими людьми?
2: Ну, желание попробовать. Он до этого прыгал с самого высокого здания Европы. С Лахта-центра прыгал.
1: Ну, тут показалось мало.
2: Да, да, но здесь 11,5 километров.
1: 500 километров, вообще невероятная скорость была у него.
2: 500 километров в час, ну там землю видно было. Ну что это, ну, да, оно, да. Что она круглая. Вот туда бы лазе разок слетать. Ну просто.
1: Да.
2: А не Сергей, ну нет, Сергей молодец. Короче говоря,
1: он на плоту плыл, он не видел.
2: Возможно. Так, невероятный рекорд Сергея посвящен дню государственного флага России. Вместе с Сергеем покорять стратосферу отправился еще и олимпийский мишка, талисман ОКР. И, собственно, это тоже было видно на видео. Ролик есть в интернете, посмотрите. Он достаточно короткий, но очень яркий, очень эмоциональный. Вам, уверен, понравится. На этом о спорте у меня все. Переслушать можете, естественно, в наших подкастах. Ну а через несколько минут первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате будет озвучена. Рассказывайте, как вы добираетесь до работы, сколько времени тратите, может быть, опаздываете из-за каких-то от вас независящих обстоятельств. 915-459-2020. Пишите.
0: Поехали! Драйв!

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
10: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Да что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
21: Авторадио.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Итак, друзья, напоминаем, что сегодня в драйв-чате мы обсуждаем, на что самое безумное вышли, чтобы успеть на работу вовремя. Сегодня как раз тот день, почему бы об этом не вспомнить, а может быть, кого-то как раз спровоцируем встать пораньше, чтобы успеть. Рассказывайте про свои экстремальные марш-броски. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ну что у нас есть? Однажды зимой проспал важную проверку на заводе. Автобусы из-за снегопада встали, такси, естественно, цены были космические. И да и не ехали они. Так я достал с балкона старые беговые лыжи, надел их прямо на цивильные ботиночки, потому что там не было еще этих так называемых ботинок, а просто, знаешь, как-то затягиваются ремни. Ну и чесал 5 километров вдоль шоссе в дубленке и с дипломатом в руках. Вот, мужики в курилке до сих пор вспоминают. Зато начальник зауважал. Вот так вот.
2: Вот это рвение.
1: Заработал себе очки. Молодец.
2: Солнцезащитный.
1: Василий.
2: Андрей написал. До ближайшего автобуса пешком 15 минут. Но он ходит раз в час. До ближайшей электрички 45 минут пешком. И так общественным транспортом занимает общее время 2,5 часа до работы. 2,5 часа. На машине 40-45 минут. Поэтому только на автомобиле. Андрей из Балашихи написал.
1: Доброе утро, ребятки. Работаю в банке. У нас с опозданием строго. Штраф за каждые 5 минут. И вот неделю назад застряла в лифте на первом этаже своего же дома. Поняла, что мастер уже не приедет в ближайшие 5 минут. Последний раз, когда я застрял, ну, где-то, наверное, минут 30 мы ждали. Это минимум. Так вот, я, зная номер соседа, у которого была, ну, как бы, знаешь, мощь в руках, и он постоянно чинит машины, гвоздодерчик, вот эта вся история.
2: Ломик.
1: Ломик небольшой, да. Собственно, набрала ему, дабы связь ловила. И он своими руками вот это все раздвинул непосредственно эти двери. Быстренько выбежала, успела за минуту.
3: Дай бог здоровья соседу, пишет Аня.
2: Его сильным рукам, да.
1: Ну, вообще-то нельзя делать.
2: Ну, конечно.
1: Это порча имущества общественного. Но понятное дело, что если просто они, знаешь, до конца не открылись, просто невозможно вылезти, то сила, конечно, мужская здесь необходима.
2: Так, Мурат пишет, на машине до работы 5:30 утра, выезжаю за 10 минут, добираюсь, пока город пустой. Зимой я часто добираюсь на общественном транспорте, ну, тут уже, естественно, дольше получается. Из Калуги сообщение. Всем плодотворной рабочей недели желает Мурат.
1: Ну, ребят, накидывайте еще. Часто ли вы вообще опаздываете? И какой самый, ну, возможно, дикий вид транспорта вам приходилось использовать, чтобы успеть до начала планерки? Вот видите, к сабборду, который в Тольятти, прибавились еще и лыжи зимой. Понимаешь? Может быть, опаздывали. Как отмазывались? Отмазки тоже нам очень интересно узнать. Пишите, очень скоро продолжим, а пока движемся вперед.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, вечером плюс 15, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 265006.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
9: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
8: Подскажи телефон.
9: Записывай 547-043. 547-043.
8: Спасибо, бегу звонить.
10: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
11: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
13: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
14: Хорошая кровля, всему голова. В регионе такую найдешь.

0: каждый найдет.
1: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
2: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: Авторадио.
1: Сижу, конечно, читаю новости про Сергея Лазарева. А все успевает, смотри. На новой волне отметился. И Ангелину Мельникову поздравил, гимнастку, а?
2: И с Кудрявцевой там за кулисами.
1: Да.
2: Пошевуршил.
1: И в спортзал забегает, а? Человек не сидит на месте, крутится, вертится, а значит, эта новость не про него. Потому что молодежь слишком, говорят, специалисты быстро стареет. Вот такие специалисты, причем необычные. Врачи.
2: Врачи. То есть авторитетные.
1: Да, врачи связывают это со слабым мышечным корсетом и недостатком физической активности. Уж очень много молодежь сидит на месте. Поэтому для тех, кто тоже так же на рабочем месте сидит и мало подвижен, давайте-ка, ребят, займемся действительно спортом не в аудиоформате, а прямо даже сейчас попробуем, ну, как-то это реализовать, что ли, я не знаю. Будет у вас пауза, вы примете советы к действию и начнете двигаться.
2: Найдете потаенные мышцы, о которых даже, может, не подозревали, благодаря спортивному врачу, основателю клиники «Динамика» Владимиру Демченко.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Здравствуй!
4: Привет, ребята! Доброе утро всем!
1: Владимир, скажи нам, пожалуйста, как натренировать самые запущенные мышцы и в то же время как их укрепить? Но для начала давай определим, какие это мышцы.
4: Смотри, у нас, в принципе, есть мышцы, которые нас разгибают и которые нас сгибают. Вот, к сожалению, у нас почти вся жизнь происходит в сгибании. Да? Мы сидим согнутые, что-то все время хватаем, тянем к себе, вот, и очень мало разгибаемся. И поэтому все ближе и ближе становимся, как говорится, к земле. И те мышцы, как раз-таки, которые нас активно разгибают, они достаточно слабые. Поэтому, что у нас точно всегда вялое? Как ты думаешь? Ягодицы. Ягодичная группа. Следующее – это разгибатели спины и шеи. То есть я думаю, что всем довольно характерна и известна картинка, такая компьютерная шея. То есть когда шея выдвинута вперед, и у нас очень сильно напряжены вот здесь спереди мышцы, называются грудино-ключично-сосцевидные или ГКС. То есть фактически все мышцы, которые нас разгибают, распрямляют, они требуют как минимум активной докачки такой. Еще на вас довольно слабая вся боковая линия, то есть то, что нас удерживает от того, чтобы нас не загибало в бока. И поскольку это как раз-таки линия достаточно слабая, у нас постоянно будет спазмировать и перегружаться другая мускулатура.
5: Понятно, хорошо. Так, мы вот это все сейчас обсудили, поняли, для чего и какие мышцы. Что с ними делать?
4: Смотри, очень важно, чтобы мы делали тренировку в максимально приближенных условиях к тому, что нам нужно. Вот, знаешь, есть люди, которые любят, например, гиперэкстензию. Но на самом деле мы хотим от спины, чтобы она не активно разгибалась, а для того, чтобы она поддерживала нас в ровной позе. Поэтому лучше всего идут статические тренировки на мышцы. Я думаю, всем известны боковая планка и обычная наша планка, то есть передняя, да, когда вот которую держат все. И очень хороши упражнения по типу лодочки или супермена.
5: Супермен и лодочка – это лежа на животе на полу, надо поднимать одновременно и ноги, и руки, правильно я понимаю?
4: Это лодочка, да, так. Это лодочка. А супермен – это когда мы стоим на четвереньках и поднимаем одну руку и одну ногу с противоположных сторон. Для тех, кому неудобно лежать на животе и поднимать все сразу. Да, и самое главное – не только поднимать, а удерживать в течение хотя бы одной минуты. И тогда на

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Привет, вы кто?
9: Мы мини-лента.
8: О, вы что, вернулись?

0: 1-800-378-3204-86-05.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт. Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому.

0: Этому часу в России автоматизируют передачу данных о водителях в госавтоинспекцию. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: С 1 марта медицинские организации перейдут на автоматическое информирование госавтоинспекции о пациентах, имеющих ограничения к управлению автомобилем. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Поправка вызвана тем, что сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять машиной до плановой медкомиссии раз в 10 лет, передает ТАСС. По словам депутата, сейчас ведется техническая подготовка по обмену информацией между ведомствами. Как только врачи выявят заболевание, несовместимое с вождением, а это эпилепсия, шизофрения, шизотипические расстройства и слепота, об этом будет сообщено в госавтоинспекцию, после чего автомобилисту дадут 3 месяца, чтобы пройти досрочное медосвидетельствование.
1: Про мошенников.
0: Мошенники в преддверии 1 сентября создают поддельные сайты магазинов детской одежды, канцелярии и электроники. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Там рекомендовали избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Представители платформы также отметили, что совершать покупки нужно только на проверенных маркетплейсах и в официальных интернет-магазинах.
1: Про прививки.
0: Некоторым категориям населения обязательно следует делать прививки от гриппа. Об этом ТАСС рассказал замдиректора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он выделил 2 группы, которым в первую очередь необходимо привиться. В одну входят люди с высоким риском тяжелых осложнений. Это дети, пожилые, имеющие серьезные хронические заболевания. Для них грипп может стать угрозой жизни. Ко второй группе относятся те, кто из-за своей профессии ежедневно контактирует с большим числом людей. Врачи, учителя, работники соцсферы и торговли. Для них вакцинация – вопрос не только личной, но и общественной безопасности.
1: Про школу.
0: Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регионы рекомендации, как следует провести 1 сентября. После торжественной линейки, поздравлений и напутствий во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговоры о важном», сообщил чиновник. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как «Единение народов России», сохранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.
1: Про все остальное.
0: Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом. Об этом РИА Новости рассказала филолог Светлана Гурьянова. Логика простая. Слова, которые оканчиваются на «о» и «е» в русском языке, традиционно относятся к среднему роду. Даже пальто и какао когда-то были существительными мужского рода, но позже их стали относить к среднему. Мужской род долго держался как своеобразный маркер грамотности, поэтому переход идет медленно и не всегда последовательно. Гурьянова считает, что язык сам в итоге победит эти представления. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Друзья, если вы готовы оторваться как пуговка, давайте поаплодируем и встретим его. Фантастический, легендарный, интересный, свитый из одних только плюсов час уникального контента для вас. Здесь у нас, дамы и господа, драйв-чат, где сегодня мы обсуждаем опоздание и вообще какие-либо способы, сколько вы вообще тратите время на дорогу, до работы и обратно. Может быть, если опаздывали, какие у вас отмазки прокатывали. Вот о них тоже сообщайте нам. Пишите в драйв-чат 915-459-2020. Ну и, конечно, есть возможность сейчас выиграть крупную сумму.
4: 25 тысяч рублей. Именно эта сумма находится в банке нашей игры. Много денег на Авторадио. Партнер игры готов еще и удвоить эту сумму. Так что слушайте внимательно.
1: Шоу. Поехали. Каждое утро.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, друзья, в очередной раз мы встречаемся в уникальной игре «Много денег на Авторадио», счастливый сезон, который радует вас изо дня в день. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который с удовольствием сумму выигрыша удваивает. И сегодня можно выиграть не 25, которые у нас в банке, а 50. И все, что для этого нужно сделать, это соблюсти простые правила, которые вы знаете, но все же напомнить. С утра уж, извините меня, в понедельник, но почему бы нет? Лишним не будет, давайте.
2: Правила такие. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио и коротко описываете свою мечту. После этого занимаетесь привычным и любимым делом, то есть внимательно слушаете эфир Авторадио и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: А далее, после того, как она это сделала, выбрала, счастливчик должен поднять трубку. Но прежде мы должны услышать, конечно же, гимн Авторадио вместо гудка. За это предусмотрен выигрыш в размере 3000 рублей. Это согласно правилам. Их тоже изучайте. Далее спросим песню, которая звучала в эфире перед игровым эпизодом. Если ответ будет верный, то сумма сразу превратится в 25, а благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озонбанку» то в 50. Но, естественно, про мечту мы тоже хотим узнать, что указал наш участник. Давайте тогда к этому делу перейдем. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0402, префикс 988. Принадлежит он Марине из Ростовской области. Мечтает погасить ипотеку дочери и зятя. Ну, видимо, одна общая ипотека.
1: Какая теща!
2: Золотая. Ну что, давайте ей позвоним, пообщаемся с ней. Набрали номер Марины из Ростовской области. Им слышим.
1: Марина, берите трубку.
3: Алло.
2: Марина, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Вань Броневой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Разрешите вас, ну, во-первых, доброе утро вам пожелать. Во-вторых, я думаю, что оно добрым точно будет, потому что гимн всей страной мы услышали, у вас он установлен, наш прекрасный авторадийный, а значит, 3000 рублей вы автоматически получаете, чем вас поздравляем. Ну, а теперь перейдем к событию, которое нас очень сильно интересует, и вы указали на сайте Авторадио.ру о том, что вы мечтаете погасить ипотеку дочери и зятя. Все верно?
3: Да-да-да.
1: Прям так нервное уже звучание. Это по собственной воле вы решили такое?
3: Конечно, по собственной.
1: Класс. А можно узнать, какой там остаток? Вы в курсе?
3: Остаток в курсе. Ну, год проплатили, ну, еще штуки 1,4 миллиона.
1: Миллиона четыре или 1,4 миллиона? Не понял.
3: 4 миллиона.
1: 4 миллиона. Слушайте, классно, классно, классно. И вы прям часто помогаете, да, получается, детям? Вместе участвуете?
3: Ну, да.
1: Супер.
3: Да, всегда.
1: Понятно. Слушайте, ну это классно. Это здорово.
2: Ну и главное, это абсолютно реально. Мы уже за время нашей существования, нашей игры, уже 4 квартиры подарили. Угу. Почему бы еще одну ипотеку не закрыть? Легко.
1: А ребята, кстати, живут уже в этой квартире? То есть там уже ремонт, все нормально, да, уже проживают?
3: Заканчивает ремонт и выезжает.
1: То есть скоро еще и новоселье, и праздник. И возможно, кстати, 10 сентября, когда случится третий суперфинал, возможно, и повезет Марине, правильно? И тогда будет, прикинь, какое двойное комбо. И въехали в квартиру, и закрыли ипотеку. Кто знает, как улыбнется удача в этот день. Но все же, Марина, давайте вернемся в сегодняшний. У нас в банке 25 тысяч рублей. И если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом, вот прямо сейчас, только что, эта сумма станет вашей. Пожалуйста.
3: Да, и я не знаю этой песни.
1: Не знаю, не слышали в этот момент.
3: Не слушала в этот момент.
1: Эх, дела, задачи и, наверное, сборы на работу. Ах. Взяли и не дали возможность забрать Марине 25 тысяч рублей. Но, скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает тот самый выигрыш, и теперь он составляет не 3, а 6 тысяч рублей. Это раз. Уже очень скоро Марина получит эти деньги на карту «Озонбанка», что тоже приятно начать понедельник с такого отличного старта, с такого бонуса и провести вечер, а может быть и обед, а может быть и, я не знаю, в любое время суток с этой суммой, ну, прекрасно.
2: Конечно. Конечно, приятно. Деньги лишними не бывают.
1: Да.
2: И я хочу напомнить о важном. О том, что у нас под самый Новый год будет приятное событие. 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озон Банка». Он исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что непременно в игру вступайте как можно скорее.
1: Так, в банке тем временем у нас...
2: 27 тысяч.
1: 27 тысяч. И я напоминаю, друзья, что в следующем игровом эпизоде эта сумма может достаться вам. Так что слушайте эфир Авторадио внимательно. Запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис». Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Акция действует до конца августа.
7: Красок много, Финколор один.
8: Ждем вас по адресам: Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
6: Акция действует до конца августа.

0: Поехали!
1: Настало время человека, про которого уже слагают легенды. Одна из них, что его легендарные, шедевральные выпуски автоновостей приходят ему, как к Менделееву, во сне. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Кто такие служки пускают?
1: Я не знаю, пойди найди. Может и я, а может и нет.
2: Может быть. Так, друзья, 8.23. Давайте, делайте громче, подключайте самые свежие автоновости, которые прилетели прямо сейчас к этой минуте. Начнем со строгого предупреждения от госавтоинспекции, которое касается каждого, кто любит притопить газку на загородных трассах. Дорожная полиция совместно с Минтрансом запустили новые скрытые патрули на гражданских машинах без опознавательных знаков. Они оборудованы новейшими мобильными комплексами фиксации, которые прямо на ходу, собственно, в потоке, щелкают нарушителей за превышение скорости, выезд на встречку и обочину. Вот последние прямо раздражают. Так вот, инспекторы в штатском просто едут рядом с вами в соседнем ряду, такие: «Hello! Приветик! Едешь, да? Отлично! Собственно, молодец!» Фиксируют ваши косяки и передают на ближайший пост ГИБДД, где вас уже тепло встречает инспектор. Говорит: «Приветики, подъезжай, давай пообщаемся». Так что прекращайте играть в шашки на асфальте, держите адекватный темп и не искушайте судьбу. Давайте дальше. Аналитики автостата тут подбили итоги последних недель и зафиксировали очень тревожный тренд, так скажем, для всех, кто планирует покупку колес этой осени. Да? Цены на новые китайские автомобили в России поползли вверх, не дожидаясь официального октябрьского повышения утилизационного сбора. Дилеры начали массово сокращать летние прямые скидки, специальные выгоды, из-за чего реальная стоимость машин в салонах подскочила в среднем на 100-150 тысяч рублей. Эксперты говорят, что вот эти склады с дешевыми весенними партиями окончательно уже опустели. Так что если вы надеетесь перехитрить систему и подождать до зимы, новогодние скидки, ждите, машины 26-го года, она же все остается в 26-м, наступает 27-й, то, увы, не получится и не сработает. Так что, если есть возможность обновиться прямо сейчас, лучше не тянуть резину, дешевле потом точно не станет. Это говорят специалисты, но из 10 один раз они могут ошибиться. Возможно, это как раз получится на новогодний промежуток времени и скидки, если они, конечно, будут. Но если что, мы вас предупредили. И финальный аккорд для тех, кто прямо сейчас пробирается сквозь утренние заторы столицы. Центр организации дорожного движения Москвы выкатил интересную статистику. Из-за традиционного предсентябрьского ажиотажа трафик, собственно, в городе за последние дни вырос почти на 9%. В город массово возвращаются отпускники, родители с детьми, которым нужно, понятное дело, успеть закупиться к школе и тому подобное. Так вот, аналитики Центра организации дорожного движения предупреждают, что со среды пробки пиковые часы начнут стабильно пробивать планку 8-9 баллов, которые мы с вами уже давно даже не озвучивали, отвыкли. В основном 2-3, а может быть даже единичка. Так что утреннее затишье официально, ребята, еще раз напомню, со среды закончилось. Вот так вот. Последние деньки мы с вами можем перемещаться по дорогам столицы с ветерком. Но в любом случае набирайтесь терпения, настраивайтесь на комфортную прохладу в салоне и давайте двигаться дальше. Впереди у нас драйв-чат, классный, интересный. Напомню вопрос: как часто вы опаздываете на работу? Сколько времени у вас уходит до работы и обратно? А может быть, если опаздываете, то какая отмазка вам помогает оставаться в строю и быть безнаказанным, чтобы к концу месяца зарплата приходила вот копеечка в копеечку, без каких-либо штрафов? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Вперед, действуйте.
0: Поехали! Драйв.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Да вы заработали.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель. Модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
12: Категория 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
13: В ленте.
14: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на comtogether.t2.ru.
18: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
19: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
22: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребятки, включаемся. Давайте напомним, что угнать за борт и проплыть на нем 30 километров по Волге решил мужчина, собственно, чтобы начальник не выписал ему штраф за опоздание. И мы вас спросили, а на что самое безумное вышли, чтобы успеть на работу вовремя?
2: Да.
1: Рассказывайте про свои экстремальные марш-броски, сколько по времени у вас это уходит, как добираетесь, и были ли у вас, возможно, штрафы за опоздание. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
3: Алексей пишет, что у него отличный показатель для Москвы. Время в пути от дверей квартиры до дверей офиса 1:20. Зимой, ну, минут на 10 дольше. При среднем начале рабочего дня в 9 утра, если ты не проснулся до 6 утра, ты уже точно опоздал, пишет Алексей.
1: Оксана, всем доброе утро. Я гиперответственный человек и никогда не опаздываю на работу. Всегда выезжаю за час с запасом. Но сегодня именно тот день, когда я решила выехать попозже, зная, что у меня большой запас, и я попала в ту самую пробку на М4, о которой вы говорили. Деться из них некуда, не могу никак, поэтому сегодня первый раз, когда я опоздаю. Как буду отмазываться, пока не придумала. Всем хорошего дня. Это Оксана. Оксана, напишите нам, как зовут вашего начальника. Давайте мы как-то, может быть, подсластим. Как-то, может быть, поможем. Вы это передадите ему.
3: Константин тут написал из города.
1: Возьмем всю вину на себя. Скажем, что наоборот, там не было пробки, она поехала. А по факту там пробка.
3: И нам поверят.
1: Мы накосячили.
3: Да, все нормально. Константин, Лениногорск, оттуда он написал. Лет 40 назад жил в Казахстане. Вышел утром на работу. На секунду опоздал на вахту. Автобус отъехал. Меня он не увидел. И что делать? Что он стал делать?
1: Не знаю.
3: Побежал. Он побежал за ним, сделал еще две остановки. Автобус через километр я его все-таки догнал. Кулаком постучал сзади по капоту. Автобус был ЛАЗ, меня услышали и благополучно доехал на работу. Но вот дело было зимой. Бежал километр за автобусом. Неплохой. В спортивной форме вы находились, Константин.
1: Почему находились? Может, и до сих пор?
3: Возможно. Фоток нет. Тут котик на аватарке.
1: Доброе утро, ребят. До работы почти 3 километра. Хожу пешком туда и обратно. Вот, я уж думал, нет таких. Знаешь, последнее, что я хожу пешком туда-обратно, это вот из истории, когда бабушка рассказывала. Да мы в свое время...
3: 15 километров до школы.
1: До школы, да. Потом оттуда еще 20. Я каждый раз думал, а где вы жили-то, что вот так ходите?
3: В деревнях.
1: Вплавь, вброд там, не знаю, на трех собаках еще. Куда-то там они ходят. Хотя школа вон у нее перед домом всю жизнь.
3: Пока дошел, еще татар-монгольская ига победила.
1: Вот именно. С Иваном Грозным там шел. И тому подобное. Ну вот, Марин пишет, что до работы почти 3 километра. Опаздывать вообще нельзя. Наказывает рублем. Поэтому выхожу и прихожу всегда вовремя. Вот так вот. Из Костромской области. Ну, Марин, зато у вас всегда будет здоровье, как у прям коня. Понимаешь?
3: Марина сейчас прям обрадовалась.
1: Не, ну извини меня. Зато осаночка, спина, ноги. А? Все вот эти икроножные. Все прокачан.
3: Сердежко.
1: Вот именно. Так, давайте пока на паузу поставим. Особо не спешите, если опаздываете. Деваться уже некуда, да? Лучше поиграть. Давайте вместе с нами поиграем. У нас впереди будет забава под названием «Купи слона». Все верно?
3: Верно. Да.
1: Ваша задача – дозвониться. Это самое главное.
3: Все, 258-33-00, код Москвы 495. Звоните, ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, вечером плюс 15, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Профнастил С21, С8, МБ20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.

0: Купи слона. Поехали.
1: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
2: Итак, друзья, начался последний месяц лета, но у вас, точнее, не начался, он уже даже подходит вообще к финалу.
3: Ну, заканчивается последний месяц.
2: Да. Но есть возможность продлить это чувство беззаботного веселья. Сегодня подарим вам частичку того самого детства. Два билета в парк развлечений «Остров мечты».
3: По этим билетам вы сможете посетить 65 аттракционов и 5 шоу «Острова мечты» в крытой части парка и новом уличном пространстве.
2: Попробуйте это у нас забрать. Счастливый Сергей, город Смоленск. Серега, доброе утро.
3: Привет.
4: Да, парни, всем привет, доброе утро.
2: Привет, привет. Так, сразу переходим к делу, Серега. Скажи, пожалуйста, на маркетплейсе что-нибудь покупал? Ну, хоть раз в жизни.
4: Да, было дело.
2: Отзывы оставляешь?
4: Отзывы нет.
2: Ну, а что ты вот статистику нашу подводишь, а? Мы потом где должны эти отзывы брать? Мы же стараемся. Ну, напиши в следующий раз, пожалуйста.
4: Сделаем.
2: Спасибо, конечно. Серега. Вот как легко было с ним договориться. А теперь о правилах.
3: Правила, смотри, простые. Мы реально находим отзывы на маркетплейсах. И сейчас ты по этим отзывам попытаешься определить, что же это за товар, к чему они были оставлены. Будем идти от наименее понятного к наиболее очевидному. Три отзыва, справишься, обещанные билеты достанутся тебе.
2: Все ясно?
4: Я готов, да, все ясно.
2: Супер, поехали.
0: Купи слона.
3: Итак, первый, наименее понятный отзыв оставил человек с ником Никольян. Пишет он следующее: упругий, хорошо тянется и в меру прозрачный. Смущает розовый оттенок, когда он облегает мое тело. Сергей?
4: Ну, что-то про дождевик как-то в первую очередь. Ну, как бы это в голову так пришло. Ну, давайте дальше, давайте еще послушаем более очевидное описание.
2: Дождевик тебе в голову сразу пришел?
3: Хорошо тянется, в меру прозрачный.
2: Черт возьми, один я испорченный, что ли?
3: Розовый оттенок смущает.
2: А всем, кто сейчас в студии пришел?
4: Нет, но мы же будем, ну, есть другие версии.
2: Подожди, остановись, ладно. Давай дальше. Брал, пишет, во-первых, супер-пупер-паратрупер. Чистый ника этот человек сюда попал. Прям как песня. Брал два, оба неудачные. Первый лопнул, когда пытался его натянуть на себя.
3: Так.
2: Второй просто унесло ветром еще до того, как успел надеть. Итог, я мокрый насквозь.
4: Ну, вот пока остается версия про дождевик. Но если есть возможность, давайте.
2: Прикинь, нет.
3: А прикинь, мы реально это загадали. Вот то, о чем все подумали, мы это и...
2: Вот именно, про тот самый напалечник. Ну так что, давай дальше или все-таки ответ? И на нем остановимся.
4: Ну, давайте дальше. Дальше, да, послушаем.
2: Дальше?
3: Ну, давай. Третий отзыв. Оставил его человек с ником «Темная сторона белого». Взял с собой на прогулку, дождя не было. На следующий день оставил дома. Ливень! Теперь он ездит со мной даже в магазин за хлебом.
4: Ну, зонт как-то раз у вас был в одной из игр, но я думаю, вряд ли вы будете повторять зонт.
2: Он следит.
4: Дождевик.
2: Он внимательный.
3: Зонт облегает мое тело, было бы странно, нет, Серега?
2: Понял он.
4: Но если...

0: Два билета в остров мечты. Твои, и можно сказать, что тебе повезло вдвойне, потому что по этим билетам можно посетить не только крытую часть парка, но и новую уличную локацию, где тебя ждет 20 новых аттракционов.
1: И именно эти билеты дают тебе возможность посетить новые аттракционы до официального открытия нового уличного пространства парка, которое пройдет 5 сентября. Поздравляем!
0: Вау! Серега, спасибо тебе за звонок, за игру, за эмоции, за смех. Ну и классные подарки ты получил. Потом, надеюсь, пришлешь нам фотографии, как ты отлично провел время. Мы тем временем тоже закругляемся с игрой «Купи слона» и переезжаем в новый час. Еще больше интересного контента там вас ожидает. А музыки 32 гига. Думаю, уместим. Все, поехали.
2: Купи. Купи, купи слона.
3: Купи слона.
2: На Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
6: Реклама.
7: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
8: Дружба.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: 9 утра в Москве.
0: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России готовится новый ГОСТ на электронные знаки и табло переменной информации. Об этом подробнее через несколько секунд.
12: Про спонсора.
13: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
12: Про главное.
11: В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Проект стандарта подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте, сообщает «Коммерсант». В новом ГОСТе будет, в частности, прописан запрет на вывод анимации мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Для водителей интерес представляют новые нормы, призванные повысить безопасность за счет улучшения читаемости символов и изображений. Так, динамическое информационное табло должно быть видно на расстоянии 150 метров за городом.

0: и 100 метров в населенных пунктах.
1: Про школу.
0: С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся.
1: Про нас.
0: Больше всего денег в аптеке тратят жители Чукотского автономного округа и Москвы, в среднем по 1260 рублей. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Средний чек по России в период с января по май составил 866,5 рублей. Это на 13,5% больше, чем годом ранее. Аналитики также установили самые популярные аптечные препараты жителей разных регионов России. Так, в Амурской области от головной боли и жара жители выбирают ибуклин, а во Владивостоке велика доля комбинированных обезболивающих. Это следствие близости к азиатским рынкам и влияние местной медицинской школы, где чаще назначают препараты с несколькими действующими веществами.
1: Про отдых.
0: Самые безопасные страны для отдыха россиян – Турция, Египет, Вьетнам и Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли. Так, в Турции высокая конкуренция отелей, русскоговорящий персонал и отработанный сервис – все это создают идеальные условия для качественного отдыха. В Египте есть охраняемые территории, организованные экскурсии, а также трансферы. Вьетнам находится в списке предсказуемых для россиян государств. По словам специалистов, когда направление массово продается пакетами, туроператоры лучше выстраивают процессы с чартерными авиарейсами, приемом туристов и страховыми условиями. В Китае низкая преступность, и в этой стране понятные правила и развитая инфраструктура. Официальный курс доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс евро – 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
1: Авторадио. Номер один.

0: 9 утра в столице. В эфире Авторадио, по-прежнему драйв-шоу. Поехали, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Здесь, в этом часе, друзья, мы опять с вами встретимся, но уже в драйв-чате, где будем подводить итоги о том, как вы добираетесь на работу, опаздываете, часто ли у вас это происходит, какие отмазки вы вдруг, если приходится, используете, чтобы избежать штрафа или, может быть, какого-нибудь наказания, если оно есть у вас, конечно, на рабочем месте. От чего мы начали отталкиваться? От того, что мужчина взял САП и 30 километров по Волге добирался на работу, чтобы не опоздать.
1: Ну как взял? Угнал.
0: Ну, угнал. Да.
1: Угнал плавсредство.
0: Да. Забавно, что в этом часе мы также разберем, что такое САП и как им пользоваться.
1: Совпадение? Не думаю.
0: Ну, вдруг? Он же успел, правильно? Мало ли, сейчас это будет еще в сентябре самое быстрое средство передвижения. Также заглянем в мир кино. Там нас ожидает Николай Никулин, свежая киноподборка. Так что планы есть, их нужно реализовывать, как и послушать музыку.
1: Вот к ней давай приступим.
0: Сразу же. Поехали. Драйв-шоу.

0: Так, не будем задерживаться, друзья. На месте всегда движемся только вперед. И вот уже навстречу нам бежит Николай Никулин, наш кинокритик, со свежими советами, что же посмотреть. Дома, кино или где? Больше негде.
1: Не знаю, на смартфоне.
0: На СТС, может, не знаю. Давайте, Николай Никулин прямо сейчас. Самые свежие интересные новости. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
1: Привет.
3: Денис, Иван, доброе утро. Ну, сегодня рекомендую посмотреть сериалы. А это значит на диване. Ну, а что у вас будет в руках, это вам выбирать. Сосиска, какао.
1: Пульт.
3: Пульт, да. Ну, можно с пультом. Можно на малых экранах. Обычно говорят про стриминг-сервисы. Это кино на малых экранах. То есть это может быть даже и телефон. Итак, начну с сериала под названием ОПГ. Это не то, что вы думаете. Это общественно полезная группировка. А, сериал криминальный. Но в то же время это бодрая, лихая комедия, а теперь, внимание, имя и фамилия, которая всем знакома, Петр Буслов. Человек, который снял «Бумер», он же снял «Антибумер», он же снял «Бумер Ранг», вот, а теперь снял «ОПГ». И на самом деле очень много отсылок и к своему творчеству Петра Буслова. Более того, сам Петр Буслов здесь играет главную роль. Человека, который отсидел за свои криминальные делишки, вышел уже в наше время и решил исправиться. Причем исправиться, ну, там, по причине самых разных, кстати говоря, вещей. Ну, в общем, разные факторы сыграли свою роль. А, например, один из факторов — это совесть. Ну, совесть здесь материализована. Ее играет Юрий Чурсин, как ни странно. Кстати говоря, появляется Андрей Мерзликин. Вы можете его сейчас увидеть на экране, на трейлер мы показываем здесь у меня за спиной. И Андрей Мерзликин как будто бы вот вылез как раз тоже прямо из «Бумера». И в этот сериал тут он играет тоже бывшего друга. То есть когда-то он занимался криминальными делишками, но теперь он полицейский. И когда к нему приходит главный герой в исполнении Петра Буслова, понимает, что ах, ну надо как-то, в общем, исправляться. Но он не уверен, что сам Петр Буслов может исправиться. Посмотрите, это очень интересно. Чем-то напоминает сериал «Встать на ноги». Ну, многие сравнивают. И плюс очень хороший актерский состав. Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, посмотрите. Другой сериал под названием «Гудовы». А тут я хочу остановиться вот на чем. Это сериал, не имеющий никаких криминальных коннотаций. Это абсолютно такая, даже можно сказать, ситкомская комедия. И, тем не менее, есть даже очень серьезные отсылки, например, на советский фильм «Старший сын». Здесь какой сюжет? Во-первых, главную роль Сергея Гудова, такого главного члена семьи, да, играет Алексей Розин. Я посчитал, знаете, в 25-м году только он сыграл 14 ролей. И в 26-м еще сыграет 15. То есть как будто бы он не вылезает из одного сериала в другой. Вообще
0: пытается
3: с экрана
0: с Романом Курциным, наверное,
3: можно,
0: да,
3: сказать, побороться. Действительно. Ну, кстати, не всегда у него главные роли. Обычно второстепенный, но тут прям глава семейства. Ну и, в общем, этот глава семейства думает о том, как бы женить свою дочь, думает о том, как продолжить свой маленький, да, бизнес. Но вдруг появляется сын, его играет Влад Прохоров, который объявляет, вернее, себя сыном. Мы до конца не знаем, сын он или нет. В общем, вот на этом строят сюжет. И тут интересно, кто снимал этот сериал. Во-первых, Дмитрий Дьяченко. Он нам знаком по «Чебурашке» и «Чебурашке 2». И, внимание, «Чебурашке 3». А также Дмитрий Грибанов, который отвечает за «Вампиров средней полосы». Вот они объединили свои силы, чтобы снять вот такую комедию. Иногда она превращается вот буквально в ситкомовскую комедию. Значит, комедия положений, ситуативную комедию. Вот они сидят и обсуждают на этом строится весь юмор, но на самом деле есть и приключенческая составляющая. За нее отвечает, кстати говоря, Павел Майков. Раз уж мы вспоминаем сегодня «Криминал», «Бригаду», Майков играет злого такого брата героя Розина, который, ну, у которого бизнес. Вообще-то кладбище, это значит, человек отвечает за дела жизни и смерти. А еще сауна, значит, отвечает еще и за развлечения. Вот такой сериал.
1: Забавно, что вначале Денис сказал, где можно посмотреть, и предложил вариант СТС. А этот сериал как раз там и идет.
3: Какое попадание. И, кстати, не только там, еще и на Кинопоиске. 16 серий будет выходить по 4 серии в неделю. А что касается первого сериала ОПГ, там всего 10 серий, они будут выходить по, ну, тоже по 4, 2 в один день, 2 в другой, ну и потом так вот раз в неделю.
0: То, что мы лепим прям.
3: Да.
0: Понятно. Спасибо большое. Николай Никулин только что о свеженьких сериалах, которые достойны нашего взора, нашего времени.
1: И троекратного «угу».
0: Спасибо большое.
1: Пока.
2: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Красок много. Финколор один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
9: Акция действует до конца августа.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: 9.20 на столичных, друзья, по-прежнему здесь мы, драйв-шоу «Поехали», сопровождаем вас, где бы вы сейчас ни находились, и, конечно же, не только музыкой сопровождаем, но еще актуальными диалогами и разговорами. Вот сегодня в драйв-чате мы, например, коснулись темы, связанные с опозданиями, и новость в наши глаза попалась и в руки, где мужчина 30 километров проплыл на САПе, чтобы не опоздать на работу. И, как и говорили ранее, давайте все-таки разберемся, что такое САП, когда, где и сколько стоит вообще, чтобы на нем поплавать, покататься, ходить, я не знаю, может быть, это как, ну,
2: как корабль,
1: возможно, как судно. Да, и, собственно, что с этим делать, и можно ли, например, сейчас еще выйти?
2: Да, и до какого месяца это вообще актуально? Давайте пообщаемся с руководителем проекта SUP Outdoor Алексеем Соколовым.
0: Свободное время. Поехали.
3: Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Так, давайте пообщаемся с вами, что такое САП. Расскажите нам для начала, для тех, кто не знает. Ведь это и не серфинг. Короче, пенопластовая какая-то штука, на которой плавают, правильно?
4: Ну, на самом деле, не совсем так. САП — это действительно производная от классического серфа. Просто весло приросло к доске, и получился САП.
3: То есть вот. Для тех, у кого нет волн, правильно я понимаю, да? Кому...
4: Совершенно верно. На самом деле САП впервые появился, так сказать, в летописи в 60-х годах на Гавайях, когда молодежь приезжала кататься на серфе, не успевала освоить данный вид спорта, но фоточки уже хотели тогда. И выдавалось весло, они догребали там на море, на лайнап, им делали фотографию, так зародился САП. А уже в 2000-х годах, когда произошло появление первого надувного САПа из ПВХ, популярность САПа во всем мире начала расти с геометрической прогрессией, потому что получилось так, что такие доски стало возможно транспортировать на велосипеде, на машине, на самолете, без каких-либо затруднений.
3: Алексей, прежде чем мы спросим, у вас подготовка или нет, интересно, сколько стоит? Проще взять в аренду этот САП или купить самому?
4: Для начала все-таки стоит взять в аренду и обратиться в специализированную школу, где вас научат управлять данным
3: средством передвижения.
4: Вот, а потом уже... Да, по воде, потому что это самый все-таки доступный вид активности на воде. Можно не просто валяться на пляже, а прийти, накачать доску и отправиться в путешествие по любой акватории. А если вы хотите купить собственную доску, то тут цены варьируются от 20 тысяч за начальный уровень до 140 тысяч до спортивные снаряды. Может быть, на колесиках, он может быть с лямками, как обычный рюкзак. В высоту будет где-то порядка 70 сантиметров, в ширину порядка 40. То есть в багаж в самолете легко сдается, и даже в самую маленькую машинку в смарт влезает очень легко. У САПа есть огромное количество граней. Есть волновой, на бурных реках САП. САП-марафоны над 100 километров и более. А при правильной технике мы не просто лежим там или сидим на САПе и чилим. Это полноценный спорт, который задействует абсолютно все тело.
3: Где можно научиться и вообще сколько стоит занятие для тех, кто, возможно, сейчас хочет прокачать свою спину, ну, еще и почилить, конечно.
4: Ну вот в нашей школе мы действительно делаем упор на правильную технику и на осознание окружающей природы, правильно читать погоду, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. У нас, например, будничный заплыв на 2 часа стоит 2500 рублей, а выходные 2900. Вполне себе посильные деньги, чтобы получить полезные навыки и знания.
3: Подготовка вот. Никакая сейчас... не нужна. Справка от мамы, там, не знаю, шапочка.
4: Если человеку меньше 18 лет, то, естественно, нужна справка от мамы. И несовершеннолетние у нас выходят на маршрут только в сопровождении взрослых. 2 часа у нас длится прогулка для того, чтобы человек мог действительно хоть что-то освоить, встать на ноги и человеком прямоходящего превратиться на доске.
3: А маршрутов много или только в одном месте плаваете?
4: На самом деле у нас сейчас 3 станции на территории Москвы в Серебряном Бору. Это наша флагманская станция. Там 4 маршрута различных. Вот недалеко от Архангельска у нас 2 маршрута есть для новичков и для профессионалов. И также выездные мероприятия делаем. Выезды на море, в Сочи, в Турцию. Те, кто уже прокачивается, мы организуем такие кемпы на море.
2: Ну, это для профессионалов, я считаю. Так, на такие дальние путешествия и на таком плавсредстве отправляться. Я лично пробовал несколько раз стоять, у меня не очень получается. Только если сидя.
1: Ну, так а зачем напрягаться? Сел и плыви.
2: Сел и плыви. Я тоже так считаю в целом. Спасибо большое. Все нам подробнейшим образом объяснил по полочкам, разложил руководитель проекта SUP Outdoor Алексей Соколов.
0: Поехали! Драйв!

0: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тебанк» 0+.
9: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountogeta.t2.ru.
13: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
14: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
15: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Тбанк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Давайте-ка, ребят, подводить итоги нашего драйв-чата. Напомните, коллега, с чего мы начали плясать?
1: А мы начали плясать с новости, что один особенно сознательный сотрудник, чтобы не опоздать на работу, угнал САП и на нем прогреб, можно сказать, 30 километров. Но в итоге не опоздал, и я думаю, что поощрение тоже получил. Так вот, мы выясняли у вас, какие у вас были препятствия на пути на рабочее место. Сколько времени вы добираетесь до работы? Вот это все отправляли вы на протяжении 3 часов на 915-459-2020. Давайте посмотрим.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Я думал, я тебя спрошу, от чего мы начали плясать? Ты скажешь, от хорошего настроения.
1: И классной музыки в эфире.
0: И все, да. Ну, спасибо, что новость напомнил.
1: На всякий случай.
0: Ладно, так, поехали. Я вообще никогда не опаздываю. У меня работа в шаговой доступности. Всегда завидовал этим людям. Как у них так выходит? 15 минут пешком, одно удовольствие. Утречком прогуляться. Галина.
1: Есть и круче. Есть Алина. Она пишет 3 минуты до работы пешком. Как вам такое?
0: 3 минуты?
1: 3 минуты.
0: Ну, бывает такое. У меня есть очень знакомый человек, можно сказать, даже родственник. Вот выходишь из подъезда, так, и прям вот напротив здания это работа.
1: Идеально.
0: Идеально.
1: Идеально.
0: То есть, как бы, если ты машину завел, то ты уже и приехал. Получается.
1: А нужна ли машина вообще?
0: Не знаю. Так, поехали еще, что у нас есть. Очень большое сообщение, даже не знаю, как его сократить. Как-то опаздывал на самолет в командировку вместе с генеральным директором. Бежал к терминалу так, что на ходу выронил из кармана паспорт прямо вот в ливневую решетку. Но это как-то, мне кажется, даже очень странно. Либо это прям какая-то невероятная ситуация, фантазия, но все-таки бывает. Собственно, пришлось лезть туда руками, доставать его из грязи, обтирать об траву. На борт забежал весь в тине, как водяной. Шеф посмотрел на меня, сказал: ну, зато я вижу, что ты реально хочешь эту командировку.
1: Ну да, мощно. Мощная мотивация и усилия. Наталья пишет: на работу мне идти буквально 8-10 минут. Бывает, ну, побольше, если языками зацепились со знакомой. Ну, конечно, могу и опоздать. Летом на велосипеде еду, зимой пешком. Если уж опаздывают, ну, примерно 2 раза в год это происходит. Но начальник не знает, потому что он проживает в другом населенном пункте. Как вам такое? Спрашивает Наталья.
0: У меня есть чем крыть.
1: Давай.
0: Игорь пишет: доброе утро, у нас на работе парень опоздал на 3 часа, ну, молодой парень, новичок, и сказал начальнику, что его похитили цыгане. Мол, подошли на остановке, загипнотизировали.
1: Так, и увели.
0: Он очнулся на другом конце города, без денег. Всем отделом мы, конечно, ржали, думали, ну все, как бы, прощай. Ну, кто в это поверит? Оказалось, что директор максимально суеверный. Так. Вообще, как бы, сталкивался сам с этим, поверил и отпустил его даже домой пораньше, так скажем, снять
1: стресс
0: с глаз, успокоиться.
1: Водиться специально,
0: принять,
1: да?
0: Ванну там солевую, понимаешь?
1: Вот. Солевая ванна.
0: Ну вот, знаешь, как она расслабляет? Кстати, ребят, для тех, кто, возможно, очень сильно устает на работе или просто, совет реально от действующих медицинских сотрудников, работников. Обычную берем. Вот эту поваренную соль.
1: Так.
0: Целый пакет. Берем 2 или 3 пакета, стоит недорого. Высыпаем в горячую ванну и начинаем вот так вот сидеть, пока соль полностью не растворится.
1: Так.
0: Выходишь от просто новым человеком. Ничего не болит, и засыпаешь через секунду. Вот.
1: Ну и с точки зрения мистики, там тоже говорят, эффект очищающий.
0: Ну, возможно, не знаю. Мне помогает. Либо это самовнушение. Но это никакого не имеет отношения к теме, это мы уже дальше.
1: Следующий драйв-чат начался незаметно.
0: Разогнали, его отпустили домой, чем он там занимался. Я думаю, что на это можно поставить жирную точку.
1: Лучше восклицательный знак.
0: Драйв-чате, нет, точку, спасибо. Но чтобы никто не опаздывал. В любом случае. Давайте, будильник ставьте с запасом. Тольяттинскому герою пожелаем хорошего адвоката, понимающего шефа. Ну и как-то пешком для тех, кто ходит на работу. Зависть. Вывод тупой очень. Максимально. Драйв-чат завершен. Спасибо.
2: Поехали. Драйв-чат.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, вечером плюс 15, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
4: Хороший.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги сегодняшнего подъема. Я думаю, что многие успели на работу благодаря драйв-чату. Если нет, то еще раз напоминаю, отмазочку мы всегда вам придумаем. Правда, вот, наверное, Оксана, которая написала, что застряла, той пробке, о которой как раз мы говорили, на связь пока не вышла. Видимо, до работы доехала.
2: Надеемся.
1: Надеемся. Да, но если как появится свободное время, ребят, сегодня рассказали вам, что можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Я имею в виду, не выходя из дома, а вот если хочется погулять и поймать еще последние теплые деньки, то что такое САП, куда отправляться, как заняться, сколько это стоит, пожалуйста, сегодня тоже обсудили.
2: Ну и как заняться спортом прямо на рабочем месте, чтобы проработать вот эти неактивные мышцы, боковые, там, задние, короче, вот те, о которых мы даже не подозревали, нам рассказал спортивный врач Владимир Демченко.
1: На этом можно будет с вами попрощаться, ребят. Пойдем готовиться к завтрашнему дню, чтобы вас взбодрить, повеселить, раздать подарки. А вы оставайтесь в компании Авторадио в надежных руках наших коллег. На этом говорим пока. Драйв-шоу «Поехали» прощается.
2: Денис Курочкин.
1: Иван Броневой.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро. Авторадио. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Число детей, погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край, выросло. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: После атаки ВСУ на Краснодарский край погибли, по предварительной информации, трое подростков. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Это подростки 13, 15 и 16 лет. Еще 6 человек пострадали и госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Напомню, сегодня обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре. Также повреждения получили многоэтажные жилые дома и одна строящаяся многоэтажка. Кроме того, в результате атаки загорелись складские помещения «Озон», сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди них нет. Товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины «Маркетплейс», их нельзя будет заказать. При этом заказы, которые доставляются с этого склада, отменят, а деньги за них вернут клиентам. Для сотрудников и их родственников запустили горячую линию, подключили психологов. Поставки от продавцов на склад временно приостановлены. Логистику уже перераспределяют на другие объекты.
0: Про регионы.
1: Минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей среди регионов России зафиксирована в Дагестане 5%, а самая высокая в Мурманской области на уровне 14%. Таковы результаты исследования РИА Новости. В среднем по стране на оплату ЖКУ жители направили 9,3% своих потребительских расходов, и эта доля по сравнению с 2024 годом практически не изменилась. Отмечу, ЖКУ – одна из существенных статей расходов для россиян. Увеличение тарифов влияет на инфляцию, при этом затрагивается и социальный аспект. Для многих граждан рост тарифов заметно отражается на их семейном бюджете.
0: Про автомобили.
1: На вторичном автомобильном рынке России сменился лидер по доле продаж. По итогам 7 месяцев года японские марки впервые в истории опередили отечественные бренды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. За январь-июль объем реализации подержанных легковых машин достиг 3 миллионов 430 тысяч рублей. Это на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Продажи, лидирующие на рынке марки «Лада», снизились на 7,4%. И составили 792 тысячи штук, а доля продукции «АвтоВАЗа» опустилась до 23%. Совокупная же доля всех российских брендов на вторичном рынке составила 25,2%.
0: Про столицу.
1: Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до сегодня.

0: Сегодняшнего вечера из-за ветра. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение распространяется до 21 часа. Днем ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Аналогичные предупреждения объявлены в Подмосковье. Между тем, на этой неделе ожидается осенняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Еще сегодня днем будет тепло до 21 градуса, а во вторник и среду в столицу придет циклон при который принесет дожди и понижение температуры. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

только с таким настроением начинать рабочую неделю. Мы с вами настроены решительно, и что приятно, на Авторадио. И вместе едем навстречу мечтам. Между прочим, скоро исполнится ваше заветное желание 10 сентября в третьем суперфинале игры «Много денег». Напомню, в счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 желаний, и вот 10 сентября случится самое настоящее чудо. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Ну а я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю много денег.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8-800-2005-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала по подозрению в госизмене 23-летнего жителя Евпатории, передававшего СБУ данные об объектах Вооруженных сил России в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный проводил доразведку адресов проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма за вознаграждение. Он также искал информацию о сотрудниках правоохранительных органов в открытых сетях. Расследование в отношении россиянина продолжается. Если его виновность будет доказана, ему грозит до пожизненного срока. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные выросла более чем на 64 тысячи гектаров и составила почти 406 тысяч гектаров. Возгорания фиксируются в 4 округах, сообщает леспожарный центр региона. Сейчас на территории края действует 129 лесных пожаров, при этом угрозы населенным пунктам нет. В Красноярском крае, между тем, сохраняются высокие классы пожарной опасности. На севере синоптики сегодня ожидают теплую погоду до плюс 25 градусов и порывы ветра до 11 метров в секунду. Ключевской природный парк на Камчатке возобновил работу для посетителей. Все джипы и вахтовики, заблокированные ранее из-за размыва подъездного пути, смогли самостоятельно выехать с территории, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки». Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Студеной оказались размыты единственный подъезд, дорога к вулкану «Плоский Толбачик». В зоне блокировки оказались несколько туристических групп. Сейчас в парке предупреждают, что при планировании поездки важно учитывать проходимость транспорта и погодные условия. В случае обильных осадков дорог снова может размыть. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: ТОП-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. При этом только каждый третий знает, как получить эти деньги. Проверить, есть ли у вас средства накопительной пенсии, где они хранятся и как ими выгоднее управлять, поможет сервис «Расчет пенсии» в приложении «Сбербанк онлайн».
2: АО «СБФ Сбербанка». УГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Понедельник в Вологде. По данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, вечером плюс 15, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Спонсор программы Техцентр МКР.
3: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
2: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Красок много. Финколор один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
5: Акция действует до конца августа.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
6: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной бережно храня.

0: Реклама.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ».
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минфин разработал меры поддержки пострадавшего от беспилотников бизнеса. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Минфин подготовил, внес в правительство постановление, предусматривающее отсрочку и рассрочку по уплате ряда налогов, в том числе НДС и налога на прибыль для Wildberries и селлеров, пострадавших от атак беспилотников. Документ также предусматривает приостановку налоговых проверок и проверок правильности исчислений уплаты страховых взносов до конца года. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Предлагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую административную нагрузку на пострадавших предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности, прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. И в продолжении темы помощи Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и новые услуги, сказал премьер-министр. Он отметил, что за последний год на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей.
0: Про мошенников.
2: Новые мошеннические схемы, направленные на молодых людей, фиксируются в последнее время в сфере инвестиций. Об этом предупредили на сайте мэра и правительства Москвы, передают РИА Новости. Злоумышленники используют технологические тренды, маскируются под блокчейн-стартапы и обещают гарантированную прибыль от автоматической торговли с помощью суперумных ИИ-ботов и нейросетей, за которыми в реальности нет работающего продукта. Мошенники используют дипфейки и баннеры с обещанием 50-100% годовых. Пользователи заманивают на сайт клон, просят установить приложение по ссылке и ввести данные, после чего куратор создает видимость прибыли, давит, требуя новых вложений кредитов, а при попытке вывода вымогает деньги за страховки и налоги, а затем пропадает.
0: Про паводок.
2: В Еврейской автономной области сохраняется повышенная водность рек. В Смедовческом районе остаются подтопленными 178 приусадебных и дачных участков, а также 3 участка местных дорог. Об этом сообщили в МЧС региона. Жилые дома при этом не затронуты, и автомобильное сообщение сохраняется. В МЧС ожидают постепенный спад воды, однако прошедшие осадки на Верхнем Амуре могут вызвать новый подъем. К возможному ухудшению обстановки готовы 6 оперативных групп.

0: Спасатели продолжают следить за гидрологической ситуацией. Мощный циклон на Сахалине затопил участки и дома, а также повалил деревья. Пострадала одна из баз отдыха. Потоки воды смыли туристические домики. Два человека пропали без вести. Река Тамаринка вышла из берегов. Уровень воды поднялся выше 5 метров. Все службы работают в усиленном режиме. Жителям оказывают всю возможную помощь, сообщил губернатор Сахалинской области. Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

страшно же, согласитесь. Понедельник зря обижают. Это лучший день недели. Но тем более после выходных мы с вами полны сил, энергии. Мы строим смелые планы на грядущую пятидневку и вперед к вершинам карьерной лестницы. Вместе с Авторадио, конечно же. Напомню, что у этого лета в запасе еще один понедельник. А у вас всегда есть я, Олеся Соболева. Ловите большой привет и пусть вам сегодня повезет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
2: Мы все решаем быстро на лету. Остановиться.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Новгородской области из-за прошедшего циклона без света остаются примерно 4000 жителей. Как сообщили в региональном правительстве, с вечера в регионе обесточен 241 населенный пункт. Накануне в области прошли ливни, они сопровождались сильным ветром. Это привело к многочисленным авариям на энергообъектах. Без электричества оставались около 12 тысяч человек. Средняя стоимость каска в России за год выросла более чем на четверть. Как пишет «Известия», во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания назван рост стоимости запчастей и ремонта. Особенно заметно подорожали оптика, электроника и сложные кузовные детали. При этом спрос на каска продолжает расти. Количество оформленных полисов увеличилось на 35%. В Новой Зеландии планируют запретить соцсети для детей до 16 лет. Правительство внесло проект закона в парламент. Как пишут «Ведомости», для проверки возраста пользователей платформы смогут изучать информацию об аккаунте, оценивать возраст по лицу, отслеживать официальные документы. За нарушение правил им грозит штраф до 10% от мирового оборота. При этом наказывать самих детей или их родителей власти не планируют. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
1: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
2: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
3: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
15: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
14: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
17: Как я по всему этому соскучился.
16: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
18: 16+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Понедельник в Вологде. По данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, вечером плюс 15, ночью до плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали, что изменится в правилах ЖКХ с 1 сентября. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за управляющими компаниями. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов за счет даты не предусмотрено, рассказал известным эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура. Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию, текущему ремонту общего имущества. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо представить мотивированное возражение в установленные сроки. Строже станет оформление документов общих собраний собственников.
2: Про людей.
1: 8 человек находятся в больницах после атаки беспилотников на детский центр в Краснодаре. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести, а взрослые в тяжелом состоянии. Еще 3 подростка погибли. Беспилотники ВСУ атаковали Краснодар сегодня ночью. Обломки беспилотников упали на жилые дома и частный детский центр. Кроме того, было зафиксировано попадание дронов в логистический комплекс «Озон». На объекте начался пожар, при этом информация о пострадавших не поступала.
2: Про ограничения.
1: Во Владивостоке и Приморском крае ведут дополнительные ограничения на время проведения Восточного экономического форума. Они затронут судоходство и автомобильное движение. Исключение предусмотрено для судов, задействованных в подготовке и проведении ВЭФ, включая спасательные. На время форума также ограничат использование воздушного пространства в радиусе 250 километров над Владивостоком. При этом регулярные пассажирские авиарейсы продолжат выполняться по расписанию. 11-й Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей.
2: Про работу.
1: Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 2032 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Известия». По его словам, до этого времени экономике России понадобится дополнительно почти 290 тысяч таких специалистов. Ранее Котяков сообщил, что в России за последний год стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике, операторов беспилотных авиационных систем и специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон

0: 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио.

0: летите куда хотите, мы все равно с вами рядом. Первое автомобильное радио страны. Делайте громче, тут у нас что ни песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране, и у каждого из вас есть отличная возможность стать богаче. Ну и, конечно же, стать счастливым победителем одного из суперфиналов. Кстати, совсем скоро чья-то мечта исполнится. Меня зовут Олеся Соболева. Я, конечно, не волшебница, пока еще только учусь, а вы делайте громче свои приемники. Будем богаче вас делать.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом счастливом сезоне. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы наш призовой фонд делаем вашим. А там, напомню, 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Два из которых мы уже осуществили. На очереди третья ваша мечта. Признавайтесь, чего вам хочется. Отправиться в тур на своем новом автомобиле. Кругосветные путешествия. Квартира новая, а может быть целый дом на берегу моря. Ваши мечты исполнять, конечно же, будем мы в эфире Авторадио. Самое главное – присоединиться к игре, поменять гудки в мобильном на наш гимн, указать мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно, ведь уже совсем скоро у нас третий суперфинал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливого игрока, чью мечту и с удовольствием исполним. Кто же это будет? Обязательно узнаем. А пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, мы играем на деньги. У нас в банке сейчас 27 тысяч рублей. Эту сумму генеральный партнер с легкостью удвоит. То есть играем мы на 54 тысячи. Останавливаю авторадио-рулетку. Номер выбран 4923. Последние цифры. Префикс 915. Зовут игрока Елена. Живет она в Ивановской области. И очень классная у нее мечта. Новая машина. Мы, между прочим, за все сезоны 22 автомобиля-то и разыграли. И Елене будет новый автомобиль. Пока же давайте-ка мы позвоним Елене, разузнаем у нее все про ее мечту, спросим, какая песня была, и в случае выигрыша отдадим деньги. Так, номер набран. Звоним в Ивановскую область. Никаких гудков, только гимн Авторадио. Никаких голосовых помощников, посторонних мелодий.
2: Это я с кем сейчас говорю?
0: Алло, здравствуйте, а это Елена?
2: Паузу возьму, чтобы подумать.
0: Так, Елена, это... Авторадио вам звонит. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире, в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры.
2: А повторите, пожалуйста, не расслышу.
0: Елена, подскажите, пожалуйста, это вы?
2: Подробнее про условия можно? И говорите.
0: Как же узнать, Елена, вы это или не вы?
3: Кстати, это МТС-защитник.
0: Я поняла.
3: Отметил номер как подозрительный, поэтому подскажите, что мне передать абоненту.
0: Все, я поняла. Спасибо большое. Вот это поиграли. Вот это вот, конечно, прогресс. Это все очень здорово. Все нам облегчает, но в игре «Много денег» мешает нашим игрокам забирать эти самые деньги. Вот хотели отдать сейчас 27 тысяч рублей, но и гимна не услышали, и пообщались. Вот потеряли время нашим игрокам забирать эти самые деньги. Вот хотели отдать сейчас 27 тысяч рублей, но и гимна не услышали, и пообщались. Вот потеряли время на эту искусственную железяку. Ах, надеюсь, что в следующий раз рулетка выберет номер Елены из Ивановской области. И, может быть, это в одном из суперфиналов и случится. Вручим ей ключи от ее нового автомобиля. И настроит она свой приемник на авторадио и поедет вместе с нами, да куда сама захочет. Запускаем эту самую авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Сумма в банке осталась нетронутой. 27 тысяч рублей. Так и лежат. Никому не достались. Но это сейчас. В ближайшее время, надеюсь, мы разыграем эту сумму. Играем мы несколько раз в день. Самое главное – проверить свой мобильный. Там вместо гудков должен звучать гимн Авторадио. Ваша мечта уже на нашем сайте. Ждет своего часа. Ну и вы внимательно слушаете эфир. Все ваши гаджеты настроены на главное автомобильное радио страны. И умная колонка вам в помощь. И мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Ну а уж 10 сентября позвольте сделать вас счастливее. Третий суперфинал у нас на подходе и исполнение третьей вашей мечты. Желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются. на Авторадио.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер. Ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова, 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
8: Красок много. Финколор 1.
9: Ждем вас по адресам. Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
10: Акция действует до конца августа.
0: Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. День флага России отметили в Вологде. 22 августа в честь Дня государственного флага России на Кремлевской площади в Вологде провели концертный марафон с участием местных артистов. На церемонии открытия концерта порядка 30 волонтеров развернули флаг России размером 9 на 12 метров. Со сцены с приветственным словом обратился председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской области Сергей Селянин, который подчеркнул важность флага как символа страны. Мероприятие стало частью событийного проекта губернатора «Лето русского севера». В Вологде перекрыли проход вдоль набережной от улицы Ленинградской до Кремлевской площади. Ограничение связано с благоустройством улицы Сергея Орлова на территории вокруг часовни Владимирской иконы Божьей Матери, а также городской набережной и Кремлевского сада. Проход будет вновь доступен для жителей осенью. Параллельно после ремонта открыт для пешеходов тротуар на проспекте Победы вдоль Кремлевского сада. Кремлевский сад благоустраивается на средства инвесторов в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
8: «Корона».
9: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Да что?
13: Что?
12: Да что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: Курс на прибыль – это всегда движение вперед. Но в грузоперевозках бывает парадокс. Рейс выполнен точно в срок, машина вернулась, а прибыли почти нет. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который прошел путь от водителя до владельца логистической компании. Михаил, как вообще рейс, который выглядит выгодным, в итоге может оказаться почти бесполезным для бизнеса?
2: Часто при выборе заказа смотрят прежде всего на стоимость перевозки. Все расходы окончательно сводят уже после рейса. Тогда и выясняется, что ожидаемую прибыль съели затраты, которые не учли или посчитали приблизительно. Поэтому экономику рейса нужно понимать еще до того, как машина выехала.
1: Но ведь опытные перевозчики и раньше умели прикинуть расходы. Что изменилось сейчас?
2: Конечно, считали и раньше, но многое держалось на опыте. Часть цифр в голове, часть таблицы, часть на калькуляторе. Это дает лишь примерное понимание. Сегодня расчеты стали гораздо точнее. Можно заранее учесть зарплату водителя, платные дороги и какая цена на АЗС по маршруту. В итоге предприниматель видит реальную экономику рейса, а не просто ориентируется на ставку.
1: То есть решение брать заказ принимается уже не на ощущениях, хоть и человека на опыте, а на четких цифрах?
2: Именно. Предприниматель не должен гадать, прибыльный рейс или нет. Он должен знать до того, как подтвердит заказ. Тогда можно скорректировать цену для клиента и понять, стоит ли вообще брать его.
1: А как такие расчеты можно упростить?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно заранее рассчитать основные затраты и ожидаемую прибыль. И раздел этот находится в интернет-банке Сбербизнеса. Здесь же можно построить маршрут и автоматически сформировать счет для заказчика. Все данные по рейсам сохраняются в журнале маршрутов. Это помогает принимать решения быстрее и видеть, сколько компания действительно заработает. Не в конце отчетного периода, как раньше, а в любой момент.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Не отправляйте машину в рейс, пока не понимаете его экономику. Опыт позволяет прикинуть результат, но точные цифры помогают управлять результатом.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Подмосковье неизвестный ранил 6-летнего ребенка. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Неизвестный несколько раз выстрелил в сторону детской площадки из пневматического оружия в подмосковном поселке Новоивановское. В результате пострадал 6-летний ребенок, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейские устанавливают причастного к совершению преступления. Злоумышленник несколько раз выстрелил.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, где предлагали купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Используя такие схемы, аферисты похитили у пользователей только в период с 15 по 22 августа более 3,5 миллиона рублей, отмечают аналитики. Средняя сумма списаний составила около 10 тысяч рублей. Как действовать в случае, если автомобилист стал жертвой таких мошенников, в беседе с Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
3: Самое первое, конечно, необходимо обратиться в правоохранительный орган. Полицию для того, чтобы установить факт, что в отношении вас совершено преступление, которое будет квалифицировано как мошенничество. Если данное обстоятельство будет установлено вступившим в законную силу приговором суда, то в рамках даже уголовного дела человек может рассчитывать на возмещение тех убытков, которые были причинены ему совершенным преступлением. Если вы отдали деньги и вам за эти деньги ничего не отдали, никакого исполнения, тот же бензин, дизель не продали, но, очевидно, в отношении вас совершенно мошенническое действие. Если вам продали товар ненадлежащего качества, либо вообще, в принципе, ни бензина, ни дизель, на который вы рассчитывали, тоже мы можем говорить о каком-то виде тоже преступления, которое совершено в отношении вас. Необходимо собрать эти факты, что вам поступило какое-то предложение.
2: Добавлю, для обмана пользователей ссылки на фейковые ресурсы мошенники распространяли через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсетях и рекламных объявлений. Злоумышленники при этом могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС.
0: Про Армению.
2: Армения в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, представляя в парламенте программу правительства на 26-31 годы. Политик вновь подчеркнул, что проведение референдума по вопросу вступления в ЕС имеет смысл, когда обсуждение достигнет реперной точки и Ереван сможет приступить к подготовке дорожной карты. По его словам, для ответа на эти вопросы страна должна представить официальный запрос на членство в Союзе. Ранее Пашинян признал невозможность одновременного членства в ЕАЭС и в Евросоюзе.
0: Про столицу.
2: На этой неделе в столичном регионе будет преобладать прохладная и ненастная погода. Самое заметное понижение температуры воздуха ожидается 25 и 26 августа, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. На вторую половину сегодняшнего дня он спрогнозировал кратковременные дожди, ответив, что такая же погода сохранится и завтра, но уже в течение всего дня. Со среды до пятницы, по словам Ильина, вероятность осадков уменьшится. Официальный курс доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс евро – 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну ничего, целая неделя. Сами знаете, лето — это маленькая жизнь. Например, я за этот сезон 3 раза чистила память телефона, но потому что столько видео наснимала, столько фотографий. Очень много событий и моментов. Ловим каждый из них вместе под музыку Авторадио. Делайте громче приемники, улыбку шире. И еще возьмите от этого лета. Ну, 7 дней у нас. Олеся Соболева у микрофона.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда. До профиля. Телефон 709-119. 709-119.
9: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Москве задержали шестерых членов банды вымогателей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В ноябре 2024 года злоумышленники потребовали от руководителя так называемого работного дома 450 тысяч рублей, угрожая насилием в отношении мужчины и его родственников. Он обратился в полицию, члены банды задержаны, пятеро из них имеют разные статусы в уголовно-преступной среде. Минздрав с 1 сентября расширяет перечень должностей для врачей. Как пишет ТАСС, работать анестезиологами, реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Речь о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Средняя стоимость букета в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. Резкого скачка стоимости эксперты не прогнозируют, но тем, кто привык покупать подарки в последний момент, придется заплатить больше. Незначительное повышение цен ожидается в праздничный день. Самыми популярными цветами у россиян в конце лета останутся розы, хризантемы, а также пионы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
17: «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Авторадио.

никто не ускользает. Все здесь. Олеся Соболева в студии Авторадио. Вы тут тоже. Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026» в Казани. Проходит там с 20 по 26 августа, где звучат сейчас новые имена, сильные голоса и песни, которые точно станут хитами. Конкурс продолжается. Всем участникам большущий привет от радио номер один в России. А всем слушателям, настроенным на нас, гимн «Новой волны», который исполнили Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Сивиль, Владимир Пресняков, Айова, Мот и многие-многие другие артисты. И он уже звучит в эфире Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
4: Вологодская Слобода, 5.
3: 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: «Мясной гурман».
14: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о схеме мошенничества со взломом госуслуг. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: Мошенники рассылают россиянам ссылки на имитирующие госуслуги сайты с имитацией взлома личного кабинета и выгрузкой документов, а также персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании, разрабатывающей технологии борьбы с киберугрозами. Они рассказали, что вместо кода из СМС злоумышленники просят перейти по ссылке на фальшивый сайт госсервиса, который в режиме видео имитирует взлом личного кабинета с выгрузкой документов. Этот ресурс внешне похож на окно входа на госпортал. Сразу после перехода на него начинается обратный отсчет. Далее пользователь видит видеоимитацию взлома учетной записи. На экране появляется окно терминала, в котором последовательно возникают надписи «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка 2 НДФЛ», «Выгрузка паспортных данных», а после картинка перестает обновляться. Таким образом, мошенники внушают пользователям, что доступ к личному кабинету получили преступники. Затем они используют это для запугивания жертвы и дальнейших манипуляций.
1: Про школу.
0: В российских школах со второй четверти нового учебного года начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, пишет «Парламентская газета». В ведомстве уточнили, что с предложением создать для школьников курс по основам использования технологий искусственного интеллекта выступил учитель информатики многопрофильной гимназии города Твери Алексей Морозов. Министр просвещения поддержал идею создания внеурочной программы.
1: Про цены.
0: Средняя стоимость размещения туристов в отелях Сочи на предстоящий бархатный сезон снизилась на 10-15% по сравнению с прошлогодними показателями. Некоторые отели предлагают скидки на отдых в сентябре, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Некоторые отели запустили специальные акции еще в июле-августе, хотя обычно корректировка тарифов возникает ближе к концу лета. Сейчас наиболее распространенные скидки 10-20% на проживание, бесплатное размещение детей, пакетные предложения с дополнительными бонусами. По отдельным объектам дисконт на бархатный сезон достигает 35-40%. В АТОР отметили, что средняя стоимость недельного проживания в отеле «Три звезды Сочи» на двух взрослых с завтраками при заезде в середине сентября варьируется от 35 до 55 тысяч рублей.
1: Про Авторадио.
0: День третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» все ближе. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Желания у вас самые разнообразные. Одни мечтают скорее закрыть ипотеку, другие хотят отправиться в путешествие. Кто-то думает об открытии своего бизнеса, а у кого-то в карте желаний на первом месте полет в космос. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для нашей радиостанции нет ничего невозможного. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки. Курс евро 96 рублей 86 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

вот ваше дело напротив – шик, потому что в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» вы можете не только выиграть много денег, например, те 27 тысяч, что в банке сейчас, но и исполнить свою заветную мечту, как это уже сделали двое наших слушателей. Два суперфинала позади, третий состоится уже 10 сентября, поэтому о чем бы вы ни мечтали – о квартире, машине, яхте, в конце концов – расскажите нам на сайте авторадио.ру, там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и ждите заветного звонка из студии. С этого часа у меня я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет. Я

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
3: Красок много. Финколор один. Ждем вас по адресам: Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
4: Акция действует до конца августа.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала жителя Евпатории за шпионаж в пользу СБУ. Россиянин связался через интернет с сотрудником украинской спецслужбы и передавал ему фото и видео о дислокации военных объектов в Крыму. Задержанный собирал информацию об адресах проживания военнослужащих Черноморского флота, сотрудников правоохранительных органов и крымских общественных деятелей. Кураторы из СБУ также поручили ему ликвидировать одного из российских военных путем закладки взрывчатки под авто. В Дагестане и Адыгее локализовали пожары на складах «Озон». В обоих случаях на объекты упали фрагменты беспилотников. Как сообщили в правительстве Адыгеи, распространение огня остановлено в Тахтамукайском районе. В РИО главы Дагестана рассказал, что спасатели продолжают работать в Комтаркалинском районе. Сегодня власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в регионах в результате атаки украинских дронов повреждены склады «Озон». С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат мелодии современных и советских авторов. Для каждого месяца подбирается музыка, посвященная определенной памятной дате. В сентябре учеников пригласят на уроки песни о школе, знаниях, учителях, дружбе, а также о новых открытиях. Власти Сингапура выплатят семьям 55 тысяч долларов на ребенка, чтобы бороться с падением рождаемости. Ожидается пересмотр системы выплат на детей и от отпуска по уходу за ребенком. Также родители получат подарок стоимостью 10 тысяч долларов при рождении ребенка. Еще для них предусмотрены пособия в 10 тысяч долларов для дальнейшего образования детей. Власти Сингапура также расширили пособия по уходу за ребенком, особенно для семей с большим числом детей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
2: Пятерых не хотите? Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России хотят изменить требования к электронным дорожным табло. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России могут ужесточить требования к

0: Об этом известиям рассказал директор департамента компьютерной периферии Marvel Distribution Петр Горбей. Одной из причин эксперты называют заметный рост цен на новую технику. В таких условиях родители стали рациональнее подходить к покупкам и не обновлять гаджет, если он еще нормально работает. На этом фоне цены на сером рынке, в том числе на бывшие в употреблении и восстановленные ноутбуки и компьютеры, становятся для многих семей все более привлекательными. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Авторадио рассказал, что самое важное при покупке БУ гаджетов – выбрать, у кого вы их покупаете.
1: Идеальный вариант, когда вы покупаете с рук у ваших знакомых и точно знаете, каково происхождение устройства, что им пользовались, знаете все его недочеты, вряд ли ваш знакомый будет вас обмануть. Второе – это классифайды, объявления из рук в руки. По сути, здесь вы покупаете кота в мешке, потому что нет никакой гарантии, чего-то не досмотрели, не увидели. И, в общем-то, самое главное при покупке с рук – проверить, что устройство отвязано от аккаунта. Если вы покупаете iPhone, дальше вы можете посмотреть, как оно работает, проверить отсутствие сколов, что не вздутая батарея, зайти в меню, проверить цикл батареи. Третий момент – это крупная розница, где бывают тоже БУ-телефоны. Они будут стоить достаточно дорого по сравнению с обычным рынком, но там вам дают гарантию от 2 недель до полугода.
0: Эксперт также уточняет, что спрос на поддержанные смартфоны и ноутбуки в предшкольный сезон вырос примерно вдвое.
2: Про путешествия.
0: Цены на отели в Сочи в период бархатного сезона упадут на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что несколько отелей предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. В среднем недельное проживание двух взрослых с завтраком оценивается от 35 тысяч рублей в трехзвездочных отелях, от 45 тысяч рублей в четырехзвездочных и от 114 тысяч рублей в пятизвездочных. Администрация города-курорта ранее сообщала, что единовременно в Сочи отдыхает около 200 тысяч туристов. Всего с начала года Сочи посетили почти 5 миллионов отдыхающих. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Вот и вам неплохо бы подкараулить тот момент, когда в фонде фирменной игры «Авторадио» закончится третий миллион, и на кону окажется ваша заветная мечта, друзья. Случится это уже 10 сентября. Именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов счастливого сезона, поэтому если вы еще не успели поделиться с нами своим желанием, сделайте это прямо сейчас. Зайдите на сайт авторадио.ру, расскажите нам, о чем мечтаете, и все, что останется в ожидании звонка, наслаждаться эфиром «Авторадио». В нем по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем доброго дня и море хитов в продолжении эфира.

0: Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Cesar City, Enigmia, Palazzo de Agoy, Cesar Silica, Дом Малевич, Ice Towers. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Дагестане 2 человека пострадали при пожаре после падения фрагментов дронов. Травмы получили сотрудники службы безопасности. Об этом рассказал в РИО главы региона Федор Щукин. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет, пожар локализован. Сегодня власти Дагестана и Адыгеи сообщили, что в регионах в результате атаки украинских дронов повреждены склады «Озон». В Ростовской области после ночной атаки ВСУ повреждены более 40 домов. Последствия зафиксированы в Донецке и в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В первом случае в 8 частных домовладениях повредило остекление. Во втором случае ущерб зафиксирован в 33 частных домах. В 5 нежилых помещениях повреждены 4 авто. В границах этих населенных пунктов введен локальный режим ЧС. Ранее ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Были уничтожены более 120 беспилотников и несколько крылатых ракет. В ближайшие 7 лет в российскую экономику необходимо будет дополнительно привлечь в общей сложности порядка 3 миллионов квалифицированных работников. Масштабы нехватки кадров оценили в Министерстве труда и социальной защиты. Речь в том числе об операторах производственных установок и машин. Российская экономика сейчас нуждается в сварщиках, токарях и других квалифицированных рабочих. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж.
3: Вологодская Слобода, 5.
2: 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Логистические центры включили в список объектов критической инфраструктуры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия энергетики, промышленности, связи и ЖКХ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передают РИА Новости. Документ также предусматривает возможность введения временного управления на таких объектах. Это может произойти, если владельцы не выполняют требования по обеспечению безопасности или затягивают восстановление работы предприятия. Решение в каждом случае будет принимать правительство.
3: Про банки.
2: Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. С 1 сентября они должны обеспечить возможность использовать его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта следующего года. Об этом сказано в письме на сайте регулятора.

0: Это очень просто. Во-первых, японцы по своей культуре очень быстро меняют машины. То есть они массово избавляются от автомобилей, при этом большинство японцев водят их аккуратно и эксплуатируют хорошо. Плюс хорошие климатогеографические особенности самой страны позволяют эксплуатировать автомобиль с минимальным износом. То есть фактически, даже по прошествии 3 лет, машина прям по состоянию может быть близка к новой. А на автомобиле на вторичном рынке в Японии вот такие машины, они не пользуются каким-то особым способом. Поэтому вот эти 3-летки, они массово отправляются куда? На экспорт. Ну и, естественно, в данном случае за счет вот этого хорошего дисконта цена становится привлекательной у нас в России.
1: Что касается автомобилей из других стран, то доля немецких брендов на вторичном рынке по итогам периода составила 13,5%, корейских чуть менее 13%. Всего в июле россияне купили больше 567 тысяч автомобилей с пробегом. Это примерно на 4% больше, чем годом ранее.
2: Про транспорт.
1: Продолжая тему транспорта, россияне этим летом стали активнее покупать велосипеды. Об этом РИА Новости рассказали представители крупных маркетплейсов. Например, на Wildberries с середины июля продажи выросли на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Озон велосипеды стали покупать в 1,5 раза чаще. Официальный курс доллара сегодня 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

Можно, конечно, так же, как все еще лет 20 назад, слушать авторадио исключительно в приемнике, а можно шагать в ногу со временем, что называется, и не забывать про альтернативные способы. Друзья, в их числе наше официальное мобильное приложение, плеер на сайте авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи авторадио. И да, какой бы способ в итоге не пришелся вам по душе, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу радовать вас любимой музыкой. Всем доброго дня и море хитов в продолжении эфира. Делайте громче.

протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
3: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Красок много, Финколор один.
2: Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
5: Акция действует до конца августа.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области 4 человека пострадали в результате атаки дронов. Удар тремя беспилотниками самолетного типа нанесен по селу Песчаное Беловского района. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, ранены четверо мужчин. Уточняется, что у них минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения. Россия и Украина провели обмен гражданами. Он состоялся по формуле 10 на 10. Отмечается, что мероприятие прошло в Гомельской области Белоруссии. Как пишет ТАСС, по поручению президента страны Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и, соответственно, 10 российских военнослужащих. Другие детали пока не приводятся. Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность введения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежащих ей ценных бумаг и долей в компаниях. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. Кроме того, в указе российского президента сказано, что он принят из-за нарастания угроз безопасности во время проведения СВО. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: Адский шеф. 26 августа. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки. Спонсор программы «Техцентр МКР».
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
1: ИП Широкова Алена Николаевна.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца августа.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Белоруссии прошел обмен гражданами России и Украины. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Россия и Украина провели обмен по формуле 10 на 10. Об этом сообщает РБК со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный». Обмен прошел на территории Белоруссии при содействии властей республики. Таким образом, в Россию вернулись военные, ранее бывшие в плену на Украине. Украинской стороне также передали 10 человек, которые ранее находились в Белоруссии и нарушили законодательство страны. Напомню, до этого 19 августа Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Тогда среди вернувшихся были 31 раненый военнослужащий.
0: Про кредиты.
1: Россияне в июле стали реже брать автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц банки выдали 91 400 кредитов на покупку новых и поддержанных автомобилей. Это почти на 13% меньше, чем в июне, и на 7% ниже показателя прошлого года. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. Эксперты снижение связывают с высокими процентными ставками, ростом цен на автомобили и более жесткими требованиями банков к заемщикам. При этом снижение рынка подтверждают и данные Автостата. В июле выдача кредитов на новые автомобили впервые с начала года перестала расти и ушла в минус. Ранее эксперты заявили об увеличении доступности автокредитов в России. Во втором квартале этого года средняя ставка по кредиту на новые автомобили уменьшилась до 10%.
0: Про людей.
1: Жители одного из районов Москвы пожаловались на соседку, которая регулярно кормит голубей во дворе. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». Женщина приносит птицам хлеб и крупу, а также оставляет для них воду. Соседи считают, что такое кормление создает антисанитарию и может привлечь крыс и мышей. Сама женщина утверждает, что помогает птицам уже более 30 лет. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Авторадио о том, чем опасно кормление голубей.
2: Голуби

0: обращения мусора. Ответственность предусмотрена от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц. Кроме того, можно обращаться в управляющую компанию, потому что она занимается обеспечением порядка на определенной территории, и можно говорить о том, чтобы она вышла в суд к конкретному жильцу, либо к мужчине, к женщине, о том, что не чинить препятствия и не загрязнять придомовую территорию.
1: Юристы также напоминают, что собственники многоквартирного дома вправе на общем собрании принять решение об ограничении подкормки птиц на земельном участке у дома, чтобы заставить соблюдать его всех жильцов. Курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

У нас же все по плану, и хотите вы этого или нет, а к 10 сентября в фонде закончится 3 миллиона, и тогда мы здесь на Авторадио будем готовы исполнить вашу заветную мечту. В счастливом сезоне по-прежнему никаких ограничений, мечтать можно и о квартире, и о машине, и о вертолете, если душа того требует, потому что для Авторадио, друзья, нет ничего невозможного. Итак, еще раз, 10 сентября

Третий суперфинал, приближаем мы его активной раздачей денег, поэтому если вы еще не в игре по какой-то причине, исправляйте это недоразумение, заходите на сайт авторадио.ру, делитесь с нами своей мечтой, меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и уже собственным шансом на мечту и на те 27 тысяч, что в банке сейчас, продолжайте наслаждаться любимой музыкой в эфире авторадио. Дарить ее, кстати, дальше буду я, Владимир Бодров. Всем большой привет и доброго дня!

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ Профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
12: Красок много. Финколор один.
13: Ждем вас по адресу. Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
14: Акция действует до конца августа.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 17 тысяч предложений в народную программу направили жители Вологды. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в народную программу пройдут во всех районах Вологды. Территория у памятника 800-летию в Вологде преобразится за счет инвесторов. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил о благоустройстве территории у памятника 800-летию. Работы проведут за счет инвестора. Сейчас специалисты уже заменили памятные таблички и убрали разросшийся кустарник. В будущем планируется обновить заборы, скамейки, уложить новый асфальт, проложить пешеходную дорожку, устранить ямы и неровности брусчатки, чтобы прогулки стали комфортными. Также обсуждалась возможность освещения территории в вечернее время. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.фитавто.ру.
1: Привет, вы кто?

0: ОГН 103-78-32-04-86-05.
1: Да
2: что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. При этом только каждый третий знает, как получить эти деньги. Проверить, есть ли у вас средства накопительной пенсии, где они хранятся и как ими выгоднее управлять, поможет сервис «Расчет пенсии» в приложении «Сбербанк Онлайн».
7: АО НБФ «Сбербанк» от УГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Хочешь мощный, но недорогой мотоблок? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Акция действует до конца августа. Хорошо.

0: мной.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 18.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Суд запретил школам отказывать в зачислении в 10 класс. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Российские школы не могут отчислять учеников после 9 класса из-за того, что образовательное учреждение предлагает только дальнейшее профильное обучение. Такое решение принял Верховный суд. Поводом стало дело школьника из Свердловской области. Он успешно сдал экзамены, подал заявление на зачисление в общий класс той же школы, но ему отказали, поскольку там было предусмотрено только профильное обучение. Верховный суд напомнил, что обязательным является не только основное образование до 9 класса, но и среднее до 11. При этом успешная сдача экзаменов после 9 класса подтверждает завершение только одного этапа обучения и сама по себе не является основанием для отчисления.
3: Про мошенников.
2: Мошенники начали чаще использовать интерес молодых россиян к инвестициям и искусственному интеллекту. Об этом предупредили на сайте мэра Москвы. Аферисты создают поддельные блокчейн-проекты и предлагают заработать с помощью ИИ-ботов и нейросетей, обещая доходность до 100% годовых. Для рекламы таких сервисов могут использовать дипфейки. Пользователю предлагают установить приложение и внести деньги, после чего показывают якобы полученную прибыль и убеждают увеличить вложение или взять кредит. Когда человек пытается вывести средства, мошенники требуют дополнительно оплатить налоги или страховку, а затем перестают выходить на связь.
3: Про погоду.
2: Заключительная неделя лета в Москве началась с прохладной и дождливой погоды. По прогнозам синоптиков, температура воздуха уже вряд ли поднимется выше 20 градусов. К четвергу осадки пойдут на убыль, а ближе к выходным атмосфера в столице за окном вновь поменяется. Ждать ли нам тепла в столичном регионе в заключительную неделю лета, на Авторадио рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В общем, можно сказать, что лето спело свою лебединую песню. В ночь на вторник осадки маловероятны, воздух остынет до 9-12, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона облака навалятся свинцовыми пластами, по крышам и стеклам забарабанят дожди. Ну и такой же по-осеннему прохладный и сырой будет и среда. Тем не менее, в конце недели август подарит нам краюху молодого бабьего лета. В четверг ненастье пойдет на убыль. В пятницу и в выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит относительно погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но тем не менее попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
2: Добавлю, что юг России сможет порадоваться длинному бархатному сезону, в то время как Сибирь и Северо-Запад, скорее всего,

0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Этот прекрасный, пока еще летний вечер мы предлагаем вам провести вместе с нами, ведущими шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
2: Мы плохого не посоветуем. Тем более, каждый вечер лета теперь на вес золота.
1: Угу.
2: Последняя неделя самого теплого и, наверное, самого любимого времени года на дворе.
3: Это точно. Раскаленное лето летящей походкой скрывается от нас.
1: Захар, смотри, не отпускает репертуар Юрия Антонова, да? И это понятно, мы просто успели тут на днях побывать, друзья, на международном конкурсе «Новая волна» в Казани.
2: Вели как раз трибьют-концерт Юрия Михайловича Антонова, и это было легендарно.
1: О, да.
2: Коллеги, согласитесь, должны по телевизору показать, но мы еще об этом расскажем.
3: Ну, да. А сегодня мы принимаем гостей уже здесь, в нашей студии.
2: Да, через час с небольшим здесь Евгений Герасимов, художественный руководитель театра «Сатиры» и замечательный актер театра и кино Федор Лавров. Обсудим самые актуальные премьеры, не пропустите.
1: Ну и кроме того, у нас сегодня в меню самые вкусные новости, самые острые музыкальные пародии, конечно же, и самое полезное живое общение. Все это в течение ближайших 3 часов, конечно же, на волнах от радио, самым лучшим радиошоу на Земле. Да что там на Земле?
2: Да-да.
1: В России. Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева, Захар. Мы начинаем, друзья. Всем приятного летнего вечера. Еще немножко прекрасной музыки.
0: Вечернее шоу.

0: Обещали самые вкусные новости, вот они.
1: Ну, хотя первая не такая уж прям вкусная. Ну,
2: вкуснотища, да, такая?
1: Более половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала.
2: Какая вкуснятина! По-моему, всегда так было.
1: Всегда так было. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собираются как раз вот там треть учеников. И еще часть считают и честно признаются, что придется вспоминать почти все изученное. То есть все, что было. Вообще все
2: взяли
1: стерлось. Да, да, стерлось. Вот у меня есть иногда на своих дочерей, смотрю, у меня есть ощущение, что они вот немножко к этой категории подпадают.
3: Зачем тогда учат предыдущие? Зачем тогда вот это все?
1: Я думаю, конечно, сейчас в ускоренном режиме будут все наверстывать. Что-то автоматически вспомните, что-то придется.
3: Легче повторить, чем выучить заново, да?
1: Ну, повторить, ну, конечно, само собой повторить легче. Но посмотрим, как, получится ли просто через повторение пройти, или придется учить заново. В любом случае, новый учебный год совсем-совсем скоро.
3: У твоих придется учить заново, потому что ЕГЭ и ОГЭ в этом году. Так что все заново и с репетиторами. Друзья, 21 августа Любовь и Павел Петренко из станицы Мишкинской, что под Ростовом, привезли домой своего 13-го ребенка. Теперь в семье растут 9 дочерей и 4 сына, старшим из которых 15 лет. Но не это самое интересное в семье Петренко. 4 младших дочерей креативные родители назвали, внимание, ну-ка, Версавия, Рэйчел, Лия и Виола.
2: Это по итогам каких-то кинофильмов?
3: Послушай, вообще кого-то из детей Петренко назвали и привычными именами. Ну, например, Настя или Марк.
2: Банально как.
3: Имена детям придумываю я. Предлагаю мужу, мы обсуждаем, принимаем решение. Поделилась счастливая мама. Никакого запаса имен для будущих детей у них нет. Бывает, услышу или увижу где-то интересный вариант, который придется по душе. Так и называем ребенка. Версавия, кстати, посмотрел. Это жена, между прочим, царя Давида и мать царя Соломона. А Рэйчел, я так понимаю, появилась благодаря культовому сериалу «Друзья», поскольку там был персонаж Рэйчел Грин, роль которой исполняла Дженнифер Энистон.
1: Рэйчел Петренко теперь будет?
3: Да? Рэйчел Петренко, ну а что?
1: А, ну нормально, да.
2: Конечно.
3: Как мужа-то зовут? Подожди, еще раз. Павел, да, то есть Рэйчел Павловна Петренко.
1: Рэйчел Павловна.
2: Рэйчел Павловна. Нормально, у людей есть время, соответственно, смотреть сериалы или там наблюдать за тем, что происходит в жизни, а ведь большинство россиян страдают от нехватки времени на личную жизнь из-за работы. Такие результаты показывают исследования компании T-Data. Только четверть опрошенных довольны соотношением работы и всего остального в их жизни. Треть сказали, что баланс не критично сдвинут в сторону карьеры, а еще треть, что работа у них намного больше, чем хотелось бы. В итоге двое из 3 опрошенных работают больше, чем им того хотелось бы, и, соответственно, времени на что-либо еще банально не хватает. Я предлагаю об этом говорить.
1: Предлагаю,
3: нет,
1: да.
3: Нет, времени нет. Нет у нас времени, так называется лайфчат.
2: Нет, но мы же работаем, поэтому у нас есть.
3: На что у вас... 3-4.
1: На что у вас не хватает времени? Чем бы вот хотелось заняться, но вы постоянно не успеваете? Что вам мешает? Разобрались ли вы в этом? Расскажите нам.
2: А +7 915 459 2020 единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер, Макс. Ну и обязательно заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Есть, конечно, время есть.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 1 миллиона 959 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные. Чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
9: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
10: «Профнастил» «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
11: Красок много. «Финколор» 1. Ждем вас по адресам. Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
12: Акция действует до конца августа.

0: Коллеги, согласитесь, любим мы посчитать денежки. Желательно, конечно, свои.
1: Чужие.
2: Но после свои, не очень. После отпуска не очень.
0: Хорошо. Но в последнее время в любом случае появилось достаточно большое количество терминов, которые связаны с финансами. Это и вам и финансовая грамотность, и финансовое поведение. Причем по данным российских банков, общий объем сбережений граждан превысил 65,9 триллиона рублей.
1: Какие мы богатые, а?
0: Не то слово. По итогам года, по прогнозам аналитиков, рынок вырастет еще на 10%.
1: Прекрасно.
0: Ну и меняется сам подход к накоплениям. Люди стараются повысить контроль над своими сбережениями, разобраться, как это все работает. И вот как быть действительно в русле финансовых трендов, как проверить свои накопления и, самое главное, как получить поддержку от государства, расскажет Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накоплений Сбербанка. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый
1: здрасте.
2: Вечер.
0: Любимое наше слово «накопление», очень мы любим это делать. Когда все-таки лучше начинать копить? С момента получения паспорта, с достижения 18 лет или уже там лет за 5 до наступления пенсионного возраста?
3: Ну, вообще, как любят шутить финансисты, копить надо было начинать вчера. Но на самом деле, чем раньше начнешь, тем меньше усилий будешь прикладывать. Потому что если начать копить небольшими суммами, совсем незаметными для своего личного бюджета и кармана, то если начать копить там в 25-30 лет, уже лет через 10 к 35 годам можно накопить действительно значимую подушку безопасности.
1: Ну, что значит небольшая сумма? Ведь для разного города, для разного человека разная сумма. Но 100 рублей, мне кажется, это вообще, ну, что сейчас 100 рублей?
3: Для кого-то 100 рублей, но
1: или
3: вообще...
1: Или все-таки 100 рублей это деньги сейчас?
3: Ну, 100 рублей это тоже деньги. Базовая рекомендация – брать незаметную сумму для своего бюджета. 3-5% это то, что действительно там,
0: не нанесет особого урона ведению хозяйства.
3: Ущерба вашему карману, при этом позволит на долгосрочном горизонте за 10-15 лет действительно сформировать большую значимую сумму.
1: Ну, это понятно. Многие люди, вот, кстати, начинают создавать накопления, чтобы обезопасить себя в будущем, понятно. И тут мы подходим к понятию накопительной пенсии. Да? Вот что же такое средства накопительной пенсии и у кого они, собственно, есть?
3: Это очень хороший вопрос. Средства накопительной пенсии есть не у всех. Это первый.
0: Так позитивно сказали.
3: Но есть у многих. Есть они у тех граждан, кто официально трудился с 2002 по 2013 год.
1: Это мы. Да, мы трудились. Да, и они, значит, у нас есть.
3: Как узнать? Не все знают, есть они, нет.
0: Это очень хорошая навигация, будьте добры.
3: Тут вам поможет мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В строке поиска нужно набрать... На самом главном экране наверху расчет пенсии. Угу. Ну, дальше пройти по инструкции. И дальше в накоплениях у вас появится прям карточка продукта, накопительной пенсии отдельно. Можно посмотреть, какая сумма, где лежат эти деньги. Ну и дальше, если вдруг вы захотите их перевести, например, в программу долгосрочных сбережений, можно понять, как это правильно сделать без потерь.
2: Как получить все-таки действительно доступ к этим деньгам и можно ли забрать все и сразу?
1: Да, вот потому что если сумма-то прекрасная, что же она там лежит-то?
2: Что, увидел там, да, есть у тебя?
1: Есть, да.
2: Хочется забрать.
1: Есть страховая, кстати, пенсия еще там.
2: Итак, как получить доступ к этим деньгам?
3: Накопительная пенсия доступна к получению еще по старым пенсионным основаниям. Это у женщин 55 лет, у мужчин 60 лет. Если сумма меньше, чем 440 тысяч рублей, то получить ее можно единовременно. А в случае, если она выше, то ее можно назначить только в виде пожизненной выплаты в качестве прибавки к вашей страховой пенсии, как раз о которой вы говорили. При этом у вас есть возможность перевести ее в программу долгосрочных сбережений, и это даст больше возможностей выбора, как распоряжаться этими средствами.
0: Так, ну а можно поподробнее про вот эту программу долгосрочных сбережений? Что это за метод управления финансами, собственно?
3: Смотрите, это уникальная программа, которая в нашей стране запустилась в 2024 году. Она дает уникальную возможность получать господдержку от государства за финансирование. До 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет государство будет софинансировать ваши личные взносы. То есть как это работает? Вы открываете счет, вносите туда свои собственные средства от 2000 рублей, и государство начисляет вам господдержку в зависимости от того, сколько вы внесли, и в зависимости от вашего среднемесячного дохода.
0: Простите, я сам физически должен, в приложении Сбербанк Онлайн, физически должен от
1: своих... Переводить эти деньги.
0: Да, переводить. Если я забыл, вдруг, кто мне напомнит об этом?
3: ничего страшного, вы можете подключить автоплатеж.
0: Вот.
3: То есть... Особенности программы в том, что у вас нет обязательств регулярно ее пополнять. Это ваше, собственно, решение. Вы можете подключить автоплатеж, вы можете единовременно пополнить, например, раз в год. Ну, вы точно об этом не забудете.
1: Захар, если ты можешь получить от государства 36 тысяч, я думаю, ты будешь об этом помнить. Вот, так что, я думаю, вряд ли. Так. А вот кому есть вообще смысл переводить деньги в программу долгосрочных сбережений?
3: Ну вот, если мы говорим о накопительной пенсии, то, по сути, это выгодно сделать всем, потому что когда эти деньги находятся в программе долгосрочных сбережений, во-первых, у вас появляется возможность получить к ним доступ при необходимости дорогостоящего лечения. Также у вас есть возможность забрать эти деньги полностью через 15 лет участия в программе долгосрочных сбережений. Но это актуально для тех, кому до вот, старых пенсионных оснований осталось больше, чем 15 лет. Ну, например, мне.
1: Ну, это логично, да.
2: Какие еще плюшки дает ПДС? Мы теперь так уже легко, это плюшки. Аббревиатура, да. Программа долгосрочных сбережений, кроме доступа к деньгам?
3: Их на самом деле очень много. Во-первых, конечно же, господдержка. Это уникальная опция. Во-вторых, вы, независимо от того, какую сумму вы вносите, вы не платите налог с инвестиционного дохода. Вы просто получаете инвестиционный доход на эти деньги. Он, конечно, не гарантирован, но тем не менее...
0: Но на горизонте 15 лет он в любом случае будет приличный.
3: Так и есть. Плюс вы получаете налоговый вычет на ваши личные взносы, которые вы делаете. Дополнительно все эти деньги, которые лежат в программе долгосрочного сбережения, застрахованы АСВ, ровно так же, как и вклады, только сумма 2,8 миллиона рублей. То есть сумма покрытия выше в два раза, чем по вкладам.
0: Ну, я предлагаю в завершении нашего разговора все-таки еще раз нарисовать дорожную карту для человека, который все-таки решил, ну, во-первых, узнать, какая у него сумма сейчас лежит на пенсионном счете, ну и, соответственно, перейти какую-то вот в программу долгосрочных сбережений. Куда идем, что нажимаем и так далее.
2: И чего ждем?
0: Да.
3: Алгоритм очень простой. Заходим в мобильное приложение Сбербанк Онлайн, в строке поиска набираем расчет пенсии. Дальше следуем инструкциям, и в финале вы получите информацию о том, какая у вас накопительная пенсия, какой ее размер, где находятся эти деньги, ну и дальше вы получите рекомендации, что с этим
0: переводить или не переводить в программу долгосрочных сбережений. Спасибо огромное, Владимир
1: Спасибо.
0: Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Всего доброго.
3: Счастливо.
0: Встретимся в Сбербанк онлайн.
3: Спасибо.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
14: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
15: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Авторадио.

0: То есть какие только определения не придумывают синоптики явлениям природы, типа барическая пила, малиновое лето, краюха бабьего лета.
1: Краюха?
0: Да, краюха. Не слышала?
1: Нет.
0: У Тишковца. Ну вот очередное определение. Последняя неделя августа будет квазиосенней. Вот что это значит? Куда бежать, чего бояться? Обращаемся с вопросами к ведущему специалисту Центра погоды ФОБОС Михаилу Леусу. Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Мурзилки.
0: Очень рада вас слышать.
1: Да,
0: давно, как говорится, не встречались в эфире. Ну вот, расшифруйте нам, пожалуйста, что вот такое это вот за квази-осеннее.
2: Ну, давайте мы не будем вот придумывать ни краюху, ни квази. Давайте просто о погоде поговорим, да?
0: Давайте.
2: Разговор начнем с того, что не так давно были обновлены климатические данные за последние 30 лет. Так вот, если вспомнить старый климат, по которому мы жили с 1961 по 1990 год, вернее, вот по тем данным был старый климат подсчитан. Так вот, 24 августа в то время было первым днем метеорологической осени.
0: Здрасте! Еще да. Август, уже осень!
2: Так? Нет, это было 30 лет назад. По новому климату, да, по новому климату дата начала метеорологической осени сдвинулась на 2 сентября. То есть нам лето, вернее, природа Земли подарила
0: недельку.
2: Нам 9 дней еще лето, да. Вот. Но если посмотреть на прогнозы погоды, то они, видимо, в этом году идут за старым климатом, потому как два ближайших дня у нас в центре Европейской России будут очень холодными, с дневной температурой, которая соответствует середине сентября. На термометрах будет около 16-18 градусов. Практически солнце его спрячет, облака. Северный ветер добавит негатива погоде. И время от времени будут моросить дожди. Но это не финал лета. Начиная с четверга за погоду региона будет отвечать антициклон. Он прогонит облака. Вновь погода станет солнечная, сухая. Правда, по утрам будет прохладно. Ну, 8-10 градусов. Ночи длинные становятся. Солнце, воздух будет быстро остывать. А в дневные часы около плюс 20 градусов. И такая вот преимущественно сухая погода
0: нормально.
2: С цифрой днем в плюс 20 задержится у нас до первых дней сентября.
1: Угу. А давайте конкретно прямо про первый день сентября. Он же особенный, он же знаковый. Всем всегда особенно интересно,
2: да,
1: как
2: да.
1: одеваться, как наряжаться.
2: Значит, наряжаться красиво. Не забывать с собой цветы для учителей, хорошее настроение. А то, что касается погоды, ну, зонты, наверное, все-таки лучше взять. А вот то, что касается температуры, ну, во время утренних линеек это около плюс 15 градусов.
0: Прекрасно,
3: нормально.
0: Выше 20. Прекрасно, главное, чтобы дождя не было.
1: Но ну, все-таки зонтик что... лучше взять.
3: Да, хорошо. Какие-то прогнозы по бабьему лету сможете дать?
0: Или еще рановато?
2: Ну, бабье лето мы будем прогнозировать уже ближе к сентябрю.
0: Хорошо.
2: Потому что вот в том долгосрочном прогнозе, который есть на сентябрь, вычленить сейчас вот какие-то длительные периоды сухой и теплой погоды,
0: пока
2: а бабье лето это именно это и есть. Да, пока нельзя.
0: Хорошо, тогда созвонимся в начале сентября и поговорим уже по поводу...
2: Обязательно.
0: Как
2: обязательно.
0: Лето Индиан, да? Как оно называется?
3: Индиан лето.
0: Индиан лето. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Михаил Леус был у нас на связи.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
4: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алиса, хочу быть компьютерным гением, как мой брат Сашка.
6: Скажу по секрету. Твой брат учился в компьютерной школе «Энергетик». Начал он с курса IT-старт, а теперь сам программирует.
5: Правда?
6: Да. Запоминай секретные цифры для мамы. 547-043. 547-043.
5: Ура! Мама, иди сюда! Я знаю секретный номер компьютерных гениев!
7: Хотите, чтобы ваш ребенок создавал мультики, а не только смотрел их? Компьютерная школа «Энергетик». IT-старт в будущее. Саммера 1 и Ленинградская 71.
8: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.

0: Времени нет. На что у вас лично не хватает времени? Чем бы хотела заняться, но вы постоянно не успеваете? Из-за чего? Как и насколько вы проанализировали это? Может быть, все-таки где-то сами с собой не справляетесь? Или реально такой бешеный ритм жизни, что реально не хватает на какие-то моменты?
1: Может быть, дети, да. Ну, мало ли, работа у кого-то до ночи. Вот Даниэль, допустим. Вечно думаю начать заниматься йогой. Но лень и куча дел мешают. Сообщение из Москвы. Прекрасно понимаю, Даниэль, да, вот так думаю, сейчас, эх, я сейчас спортом, я сейчас что-то вроде как-то действительно день лени.
0: Да, нет, сегодня времени нет на это. А, Денис пишет, у меня вот уже почти 2 месяца не хватает времени сделать дробную перегонку спирта сырца и получить из него свой качественный домашний зерновой дистиллят из риса. А запасы-то уже исчерпаны.
1: Да,
2: я его понимаю.
1: Это проблема.
0: Все потому, что в выходные после работы занят собственноручным сооружением нового забора. Вот все-то...
1: Ну, забор-то когда-нибудь построится.
0: Все своими руками. И забор, и спирт-сырец.
2: А спирт-сырец не может как бы гоняться, а ты забор делай.
1: Что это, либо забор, либо сырец.
0: Да, наверное, очень опытный, ребята. А у Дениса, кстати, я помечу, это Краснодарский край, станица Брюховецкая.
2: Анне не хватает времени на спорт. И мало того, пишет она, завидую тем людям, которые утром могут позволить себе сделать зарядку или вечером позаниматься спортом перед сном. А я утром еще не проснулся, а вечером уже устала.
1: Вот берите пример с Игоря. Он, кстати, пишет нам из Бангкока. Вообще удивительный человек. У него 250 миллиардов перелетов за год. Я не могу сказать, что мне не хватает времени, пишет он. Его надо правильно спланировать и не валяться в постели до обеда, как делают несколько моих друзей. Лучше валяться действительно в бизнес-кресле бизнес-зала или где-нибудь в другом кресле. Потом гонки в результате ничего не успели и везде опоздали.
0: Друзья, продолжим в том же духе. Если у вас найдется время, найдется минутка свободная, пишите нам, на что у вас не хватает времени, почему, как вы считаете, это ваша, скорее, вина или это общий признак времени нашего, поколения нашего, да, что нам, что мы ничего не успеваем. Пишите, рассуждайте, жалуйтесь.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Продолжим в следующем часе.
3: Лайф-чат. Реклама.
4: Да что из нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ. Не

0: 12+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России изменятся правила оказания стоматологической помощи. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Российских стоматологов обяжут делать анестезию при риске боли. С 1 октября процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Кроме того, расширится список специалистов, которые смогут оказывать первичную помощь взрослым при заболеваниях полости рта. В него войдут стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. А стоматологические кабинеты и отделения должны будут иметь препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке.
0: Про происшествие.
2: Тайфун Нара не оказал существенного влияния на отдых российских туристов на Хайнане. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Из-за непогоды на острове временно ограничивали работу отдельных туристических объектов. При этом большинство достопримечательностей в Сани продолжали работать в обычном режиме. Туроператоры также не фиксируют массовых обращений от россиян. Тайфун привел к серьезным последствиям и в других частях Юго-Восточной Азии. В общей сложности эвакуировали около 60 тысяч человек. В Китае уровень воды в 15 реках превысил пограничные отметки, а во Вьетнаме из-за наводнений и оползней почти 55 тысяч семей остались без электричества. Между тем, как передают Вести, на Сахалин тоже обрушился мощный циклон. Уровень воды в реках стремительно поднимается. В популярной туристической зоне бурные потоки смыли несколько дачных домиков.
0: Про страхование.
2: Россиян стали чаще направлять на ремонт автомобилей по ОСАГО вместо денежных выплат. По данным Российского союза автостраховщиков, доля такого возмещения в июне приблизилась к 8%, а в некоторых регионах превысила 10%. Для сравнения, в среднем с начала года этот показатель составляет около 5,5%. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, насколько ощутимы подобные цифры.
3: На 10% это на самом деле совершенно мизерные цифры, потому что в разные годы на ремонт отправляли 2-3-5% соответственно автомобилей. Все остальное денежные выплаты. Понятно, что это все просто смешно. Почему так происходит? Потому что отремонтировать автомобиль с теми ценами, которые есть в справочниках РСА, просто нереально. Там цены занижены 2-3-5 раз. Сервисные организации должны именно за эти деньги каким-то неизвестным науке образом закупить запчасти. Поэтому на ремонт никого особенно и не отправляют. Это реально редкая история. Так что я подозреваю, что Центробанк просто таким образом в очередной раз показывает, какие страховые компании у нас большие молодцы, как они эпически защищают автовладельцев, хотя, конечно, ни о чем таком речь здесь идти не может.
2: Кроме того, эксперт добавил, что предпосылок для значительного роста числа направлений на ремонт по ОСАГО сейчас нет. Напомню, Банк России с июля изменил правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь при определении цены запчастей не учитываются слишком дешевые аналоги, а стоимость некоторых деталей включается в расчет полностью. Курс доллара на завтра 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит уже очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну, привет, не успевающие.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Привет, привет.
1: Да, меня удивляет иногда новости, когда человек выиграл какой-то приз, миллион рублей, и не приходит за ним.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Конечно, мальчик поплыл. Тут можно понять, когда с царского плеча, извините, вот так вот 27 тысяч рублей. А? Тут поплывешь, пожалуй, от удовольствия. Друзья мои, это 13-й счастливый сезон любимой суперигры, которая называется «Много денег» на Авторадио. С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Вообще, плавание проходит прекрасно. Призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей, плюс 5 заветных желаний, плюс еще не забываем, еще одна дополнительная мечта от Озонбанка. Будем ее разыгрывать в 6-м суперфинале.
3: Ну и не забывайте, друзья, Авторадио.ру, тут самое место, где можно поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. Также здесь можно рассказать про свою мечту.
1: Да, именно этим мы и занимаемся. Друзья, давайте остановим сейчас радиорулетку и с кем же мы сыграем? Смотрим.
2: Рулетка
1: остановлена. Да. Номер телефона заканчивается на 4845. Телефон принадлежит Максиму из Ярославской области. Ну и, внимание, зачитываем то, о чем, собственно, Максим мечтает. «Я мечтаю о надежной машине, чтобы чаще навещать дочь с внуками в Нальчике, а сам я из Рыбинска». Максим, Рыбинск – прекрасный город. Прекрасно его знаем, не раз там бывали, вот завидуем, но Нальчик тоже неплохо. Поэтому желаем вам удачи в нашей игре в суперсезоне. Ну а прямо сейчас играем пока что на деньги. Еще раз напомним, 27 тысяч рублей в банке.
2: Ну а я напомню сразу, что генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Вы просто открываете

0: карту Озонбанка, получается выигрыш в двойном размере, то есть 54 тысячи рублей.
1: Давайте звонить Максиму.
2: Давайте.
1: Итак, тишина. Ждем гимн авторадио. Напомню, что Анаси была наша царица в эфире. Есть, гимн звучит. Все отлично. Ну, Рыбинск, алло, ждем с нетерпением. Максим, Ярославская область, не так далеко. Ну, Максим, похоже, алло, алло, Максим, Максим, добрый вечер, это авторадио, игра «Много денег», вы в прямом эфире, наши поздравления.
0: Добрый вечер.
1: Вы звучите на всю страну.
3: Ясно, неожиданно.
1: А, конечно,
0: но
1: неожиданно.
0: Приятно.
1: Да, но гимн-то авторадио вы установили в своем смартфоне?
3: А почему? Не звучал, что ли?
1: Нет, звучал.
0: Я просто
1: как подтверждение говорю. Мало того, мы видим то, что вы мечтаете о надежной машине, чтобы чаще навещать дочь с внуками в Нальчике. А какая машина сейчас?
3: Шкода Октавия.
1: Шкода Октавия.
4: Достаточно неплохая машина.
1: А хотите что тогда? Что может быть еще лучше? Так.
3: По-экономичней.
1: По-экономичней. Я понимаю, да, в связи со сложившейся ситуацией. Но пока, Максим, мы играем на деньги. В данный момент у нас 27 тысяч рублей. Вы можете их забрать, если скажете, какая песня только что была в эфире.
3: Так, гимн авторадио.
1: Нет.
4: Это в вашем телефоне.
1: Авторадио смартфоне. Вам нужно назвать песню, которая только что была в эфире, перед игрой «Много денег». Собственно, это правило игры.
3: Понятно, понятно. К сожалению, не слушал.
0: Жаль.
1: Эх, эх, Максим. Максим, Максим. Ну, в таком случае, Максим, по правилам нашей игры вы получаете 3000 рублей.
0: Но генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Ну, надеемся, что с Максимом уже тогда свяжемся в следующий раз, и он будет
4: более... А может быть, даже в суперфинале.
1: Более внимателен, если, конечно, он хочет получить новенький автомобиль.
0: Еще раз напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить же шансы на выигрыш вашей мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
4: Ну, а банк игры подрастает до 29 тысяч рублей.
1: Именно,
4: да, на эту сумму будем играть в следующем эпизоде.
1: Гордеева, ну-ка, запусти радиорулетку.
0: Пожалуйста.
1: Счастливый сезон продолжается.
5: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Ему больше 100 лет, он легендарный, но при этом абсолютно современный. Театр сатиры. Прямо сейчас речь о нем. Будем считать, что мы все приглашены в этот театр в данную минуту. Поделиться последними новостями к нам в гости пришел, и сейчас я совру, художественный руководитель театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов, потому что он идет, да, то есть вот так вот, если правильная форма глагола, тут им еще несовершенная. Он на подходе, но должен появиться в студии с минут на минуту. Но что особенно приятно, мы все равно не в одиночестве, потому что у нас замечательный гость, известнейший, один из самых востребованных в стране актеров театра и кино, Федор Лавров. Федор, добрый вечер.
2: Федор, привет.
3: Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Давай поближе к микрофону,
1: да,
2: будь как дома.
1: Здесь,
3: ребята, всем привет.
2: Привет.
1: Так, ну мы в первую очередь именно сегодня говорим по театру сатиры, про театральные твои работы. Встречаемся в самом начале 103-го сезона, грядут громкие премьеры, о них мы, конечно же, сегодня поговорим. Но начнем все-таки с некоторых итогов сезона предыдущего. С кратким докладом должен был выступить Евгений Владимирович Герасимов, потом где-то сейчас с графином он сейчас подходит, да. Федь, лично у тебя, вот, наверное, самая заметная новинка только что закончившегося сезона, ну, недавно закончившегося сезона. Что, какая постановка?
3: Ну, вот мы сыграли физиков по Дюрренмату.
1: Говорят, это теперь хит прям какой-то театр.
3: Ну, да, он идет хорошо, здорово, потому что такая интересная, как сказать, очень необычная, да, ну, в любом случае, как Дюрренмат, он вообще необычный очень, да, парадоксальный автор, вот, и мы попытались его по-своему освоить.
1: Еще я впервые услышала, что в этой постановке театр, то есть, ну, Мельпомена встречается непосредственно с высшим учебным заведением, то есть это там в тандеме с какими-то реальными физиками сделано это произведение.
3: Да, там была поддержка, это действительно так было, конечно, ну, мы на сцене
1: зачет
3: их не показывали.
1: Зачет вы не давали по физике?
3: Слава богу, нет, вот, и они на сцене рядом с нами не выступают, но они имели отношение к этому, да.
2: Слушай, а вот так часто бывает у тебя, когда ты готовишься к роли в кино, ну, чаще всего, наверное, да, ты встречаешься с реальными там, да, профессионалами, экспертами, которые в этом знают, и изучаешь эту тему?
3: Конечно.
2: Насколько
3: конечно,
2: это часто бывает, и чем действительно ты занимался последние годы?
3: Это бывает часто, ну, потому что, ну, надо хотя бы понимать, кого и ты играешь, и вообще о чем эти люди
2: можешь
3: думают.
2: Можешь пример какой-то привести, чем тебе приходилось, что приходилось изучать, можно сказать, с учебником на коленках?
3: Ну, знаешь, исторические вещи, когда, к сожалению, там с Павлом Первым я не смог встретиться, он был занят. Но я кое-что прочитал про него, и, естественно, как бы попытался вообще понять, что это за человек, какие мысли у него были в голове. Ну, много, на самом деле, ряд работ, особенно, действительно, людей, которые были.
1: А уж уголовный кодекс, наверное, это
4: приходилось. Особенно, когда фальшивомонетчика играл.
3: Ой, там, да, там пришлось тоже, да, много про это, про все узнать и поговорить с разными людьми. Садовое кольцо еще, я помню, мы ездили специально в управление, разговаривали со следователем, который занимается подобными историями. Нет, ну, то есть это, ну как, это всегда исследование. Новая роль — это исследование.
2: Ну, по-разному относятся люди, знаешь, актеры к своим ролям.
3: У каждого своя дорога.
1: А мне вот интересно, я вот просто смотрю сейчас даже за репертуаром и за последними самыми яркими работами театра сатиры, и я смотрю прямо Евгений Владимирович Герасимов, который, кстати, уже на подходе.
2: Вот-вот, буквально,
1: да,
2: уже
1: он
2: заходит.
1: «Свадьба Кричинского» на Бойком месте. Все спектакли становятся музыкальными. Театр сатиры поет и танцует изо всех сил. Скажи мне, пожалуйста, Федор, твое отношение к музыкальным спектаклям в драматическом театре? Ведь ты же музыкант, у тебя же группа была, может быть, даже есть до сих пор.
3: Нет, нету. Ну, это не важно. Ну, как на самом деле я научен по простому принципу. Артист должен уметь все.
2: Универсальный.
3: Ну, как бы, не, ну, или сделай вид, что ты это умеешь, но так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Тут это как бы уровень мастерства, который надо повышать.
2: Ну, то есть, когда тебе поступает предложение, это будет спектакль с песнями, допустим.
4: Варьете.
1: Тебе ты говоришь, или вау.
3: Нет, значит, я говорю, дайте послушать.
2: Дайте послушать.
3: Еще надо дать почитать, дать послушать. Смогу я это спеть, не смогу я это станцевать, да? То есть, ну, здесь много-много разных есть вещей, которые, ну, на мой выбор, естественно, влияют.
1: Ну, а теперь аплодисменты в зрительном зале, потому что Евгений Владимирович Герасимов появился здесь.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я уже начал понемножку, но...
1: Да-да-да, мы сказали, что сейчас будете за шеф отвечать, мы Федору, но он сказал, что нет, шеф ответит сам. Дорогой шеф, дорогой художественный руководитель театра сатиры, мы прям буквально чуть-чуть назад откатимся в нашем разговоре, потому что встречаемся в самом начале 103-го сезона театра сатиры, а чуть-чуть хочется еще и прошлое зацепить. Вот Федора мы уже спросили, Евгений Владимирович, ваш самый любимый спектакль за отчетный важный период за прошедшее, который вот вы уже оставили в истории?
5: Свадьба
1: Кречинского.
5: Микрофон. Свадьба Кречинского. Вот.
1: Самый музыкальный, самый парадоксальный, самый яркий.
3: Да, самый яркий.
2: А сколько вообще было премьер в прошлом году?
3: 12.
5: Как вы успеваете?
3: Вы видите, если бы у вас там не было в одном месте перекрыто, и Светлана меня сразу нашла, я сюда тоже не опоздал.
2: Понятно. Нет, ну это практически не опоздание. А вот скажите, для театра чем больше премьер, тем лучше?
3: Нам нужно, как бы так сказать, улучшать репертуар, делать его более разнообразным, исходя из сегодняшних зрительских интересов. И, стараться, как-то, так сказать, продолжить традиции великого театра сатиры и тех, кто его сделал великим. Поэтому мы ищем разнообразную драматургию, ищем разные жанры. И мне кажется, что вот у нас получается, поскольку зритель нас любит, у нас 1200 зрительный зал. И вот однажды, мы поставили 3 дня подряд свадьбу Кречинского, причем поставили днем и вечером.
5: 6 спектаклей получилось.
3: И 6 спектаклей и аншлаги, были, да? В аншлагах. Вот, как бы
1: это показатель. Угу. Кстати, о великих, коли уж вы сказали.
2: Да, говоря о том, что в прошедшем сезоне в вашем театре он ведь был... Ну, по-настоящему юбилейным. Легендарные сатировцы, да, 100 лет со дня рождения Веры Васильевой, Ольги Аросевой, 85-летие Андрея Миронова, 90-летие Михаила Державина. Что в связи с этим происходило в театре?
3: Праздник.
5: Каждый не день.
3: Который
6: не заканчивается.
3: Который не заканчивается. Мы чтим, уважаем наших великих актеров, режиссеров и Плучика, и в свое время Марк Анатольевич Захаров начинал в этом театре, Ширвин, да, конечно. Мы чтим, но мы идем дальше, потому что сегодняшнее время, особенно сегодняшняя молодежь, она...
2: У них тоже юбилей уже, да?
3: Требует. Я имею в виду молодежь-зритель.
2: Понятно.
3: Вот, а уже, да, ребятки тоже молодые, талантливые. У нас очень талантливая молодежь. И у нас многие спектакли непосредственно на них поставлены.
1: Слушайте, но у вас помимо молодежи, такой прекрасной молодежи, как Федор Лавров, например.
6: Уже не такая молодежь, конечно. Там есть помоложе ребята, тоже очень классные.
1: Но есть еще и современная легенда Юрий Васильев, который совсем недавно отметил 50-летие служения одному театру. Театру сатиры. Это же вообще, мне кажется, по нынешним временам беспрецедентная история. Федор, вот ты бы смог так всю жизнь в одном театре?
6: Уже нет. Я уже третий академический сменил, поэтому...
5: Ну, можно начинать отсчет.
6: Ну, может быть, сейчас, да, начну
3: еще. Нет, мы его не отпустим.
5: Отобрали документы все.
6: Все, там все четко.
3: Просто я, скажем так, отношусь к артистам, которые снимаются в кино, у которых есть еще, может быть, и дополнительные работы. Они пусть будут, пусть это будет на пользу нашему театру. Я очень хочу, чтобы
2: Федор популярность продолжал. Да, но тяжело, конечно. Ведь все равно, когда у вас актер говорит, извините, я пропадаю на месяц съемок.
3: Поэтому мы стараемся делать, по крайней мере, 2 состава. У нас есть заменяемость спектаклей. Но главное, что важно вовремя ставить в известность, что у тебя вот такой-то график, и все будет нормально.
2: Ну, когда актер востребован, я думаю,
3: с Федором как раз вот так и происходит. Он четко знает, где, когда он снимается. Он не подводит. Сейчас он репетирует новую, с моей точки зрения, очень интересную пьесу. Интересный режиссер Владимир Скворцов. Вот. Мне всегда на него интересно смотреть. Я его еще подбиваю. Я играю в «Мастере и Маргарита». Догадайтесь, кого?
2: Догадаемся.
3: Вот именно Воланд.
2: Да.
3: И вот посмотреть на него. По-моему, это же живой Воланд такой, да? Я его подбиваю, чтобы он тоже сыграл в этом спектакле. Мне
1: кажется, Федор, что отвечает Федор?
2: Настолько универсальный актер.
6: Это сложно, это непростая роль. Мне нужно время на осмысление. Хотя предложение, конечно, лестное, о чем говорить.
1: Театр «Сатира» стал участником престижной национальной премии «Звезда театрала». Во-первых, сразу вопрос, когда будут подведены итоги? В конце года, видимо, да?
7: В конце года.
1: Я просто отмечу, для того, чтобы просто, ну, отметить в очередной раз и статус театра, и то, как он обращает на себя внимание. Есть шансы у трех спектаклей театра сатиры выйти в победители. Это «Доходное место», которое претендует на звание лучшего спектакля большой формы в «Звезде театрала». «Физики», уже про о котором мы говорили,
7: немножко, да, успели.
1: Главную роль там играет народный артист России Юрий Васильев, про него тоже сказали. Претендует на победу в номинации «Лучший спектакль малый формы». Ну и «Свадьба Кричинского», угу, как лучший музыкальный спектакль, тоже всем претендентам.
7: Ну, и это не все.
2: И это не все еще?
7: Да, и как лучшая мужская музыкальная роль Игорь Лагутин. То есть 4 у нас номинации.
2: Класс.
1: Ну что ж, пожелаем удачи этим постановкам, а через несколько минут поговорим про ближайшую премьеру театра сатиры, про спектакль «Мусорный король», а сейчас «Антракт».

0: правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 3/7/2026.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
12: Категория 6+.
13: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Авторадио. На Авторадио.
2: У нас в гостях художественный руководитель театра «Сатиры» Евгений Герасимов и актер, которого вся страна знает по ярчайшим ролям в кино и сериалах. Он исследователь, бандит, царь, космонавт, вампир. Кого только не играл. Федор Лавров.
3: Да?
2: Да, в «Царе Салтане». А нет, не в «Царе Салтане». В «Поющему велению», да?
4: Да.
2: Да. Ну, в общем, от улиц разбитых фонарей до сказки о царе Салтане, все это Федор Лавров.
3: Все мы в сказках окажемся.
2: Евгений Владимирович, позвольте нам с Федором буквально пару слов про кино перекинуть.
4: Я буду счастлив.
2: Да, а потом вернемся, естественно, в театр, театр сатиры конкретно. Федор, играешь в новой версии «Войны и мира» Сарика Андреасяна.
4: Да, ну, уже сыграл.
2: Твой герой Платон Каратаев, русский солдат, воплощение доброты, наверное, да, народной мудрости какой-то такой.
4: Ну, такой, да, народности, да, скажем так, да.
2: Насколько интересно и сложно сниматься в таком грандиозном проекте, да еще который, ну, соответственно, в истории повторяется не впервые.
3: Да, есть примеры такие классические, конечно. Очень мощные.
5: «Война и мир».
4: Ну, конечно, да. Конечно. Ну, конечно, сложно, потому что, ну, ответственность, во-первых, перед Львом Николаевичем, а во-вторых, перед его наследием, да, которое осмыслялось, переосмыслялось и так далее. То есть это какая-то, ну, работа, которая, ну, с погружением достаточным, насколько меня хватает. Вот.
2: Слушай, а у тебя часто вообще бывали работы именно по таким легендарным классическим произведениям, в экранизациях классических произведений?
4: Ты знаешь, не очень часто, но были. Были работы.
2: Но это, наверное, все равно особняком ставит. Все-таки «Толстой», «Война и мир».
4: Ну да.
2: Знаковый.
4: Ну, конечно, это как...
2: Когда премьера?
4: Ой, вот это надо у Сарика спросить, я точно не знаю.
2: Ладно, сейчас Сарик.
4: Не могу.
3: Сарик!
4: Позвоните, да.
3: Когда премьера? А он спрашивает, какая из них? Как это обычно у Андреасяна бывает. Слушай, а с сериалами, поскольку, ну, ты очень часто снимаешься в сериалах, что ближайшее?
4: Слушай, ну вот только что мы с Лерой Германикой закончили, ну, я закончил, они еще продолжают, «Княгиню Ольгу».
2: Так.
4: Вот.
3: То есть опять история?
4: Да, историческая.
3: Опять та самая княгиня Ольга?
4: Та самая княгиня Ольга. Очень все так трушно, по-настоящему сделано. Угу. В общем, там кровь, сено, огонь, сажа. Как Лера умеет это делать все действительно по-честному.
3: Так, а ты кто?
4: Ой, там Верховный Волхв некой существует, который, ну, собственно говоря, язычник еще. Угу. Вот, и который там и все интриги такие, не дворцовые, там дворцов не было, терема. Вот, но это очень интересная такая тоже работа с погружением, потому что она дико непростая, там у меня один грим, у меня там занимал около 3 часов. Да, я там играю 80-летнего старика. С длинным носом, там, с другими глазами. В общем, это было
2: найти
4: жестко.
2: Найти Федора Лаврова называется.
4: Да. Это было жестко. Я очень надеюсь, что это будет, ну, как бы интересно.
2: Здорово.
4: И то, что красиво,
2: Ольга.
4: Это точно.
2: Да,
5: Евгений Владимирович, а вы как-то отслеживаете киношно-сериальные
3: прохождения
5: ваших коллег по цеху из театра?
6: Я вам честно скажу. За ним я не успеваю.
5: Так много работы. Хорошо, что можете выделить из работ Федора? Именно в кино.
6: В кино вы так называли много его работ.
5: Что все?
6: Я не считаю, что нужно какую-то работу, даже вот у себя не считаю, какую-то нужно одну выделять, потому что он на самом деле настолько многогранен во всех этих работах, которые любит и знает зритель, поэтому я тоже его во всех этих работах люблю.
2: Возвращаемся в театр «Сатиры». Первая премьера 103-го сезона, она случится уже 5 сентября. То есть есть еще 2 недели на репетиции, плюс-минус. Это спектакль «Мусорный король» о кризисе среднего возраста. Ну, по крайней мере, такая вот краткий анонс такой есть. В главной роли Федор Лавров. Федор, твой герой – это такой среднестатистический российский мужчина.
4: Ну, не совсем среднестатистический, но, в общем, узнаваемый, скажем так.
5: И понятно, я так
4: подозреваю. Ну, в общем, мы стараемся сделать, да, чтобы это было понятно для, ну, для всех, конечно.
2: Что он делает в связи с тем, что на него свалился кризис среднего возраста?
4: Он попадает в совершенно какие-то нелепые, странные, парадоксальные ситуации, да, из которых он как-то выбирается, делает определенные выводы или не делает их. Вот, ну, вообще, в принципе, как сейчас, да, вот, наблюдая за репетициями и думая об этом, осмысляя, я думаю, что это какая-то такая, ну, экзистенциальная история, действительно, про какую-то внутреннюю пустоту и какой-то выбор, но вот рассказанный таким мультреализмом. Я так это немножко...
3: Мультреализм?
4: Ну, вот потому что мне это нравится, потому что сцены, скетчи, в которых происходят, да, какие-то совершенно фантастические вещи, если это представлять, там, я не знаю, вот реализмом, соцреализмом или еще каким-то реализмом, это сложно будет. Это не тот язык. Он более легкий, что ли. Мы говорим о сложных вещах, о таких глубоких, но достаточно легким, понятным языком.
2: Ну, поэтому и комедия, хотя и печальная.
4: Ну да, лирическая печаль. Да-да-да, согласен.
3: Ну, у тебя самого уже был кризис среднего возраста или...
4: Ну да, лет с 14 он...
2: Ну, как,
4: то есть, нет,
3: как
4: не
3: только
4: конца,
3: средний
4: не
3: возраст.
2: Нет, ну правда, во-первых, это всегда в большей степени приписывают мужчинам, и вот где-то как раз вот, ну, там у Феди с 14 лет, Евгений Владимирович, у вас как, то есть в районе 30-40 какое-то переосмысление там, да, или там тягость от того, что чего-то не сделал, еще не достиг чего-то было?
6: Я не стремлюсь чего-то достигнуть, оно само по себе происходит по части достижения, но тогда, когда я снялся в 13 лет в фильме «Человек, которого я люблю», я на самом деле очень многое переосмыслил вместе с моим героем Родькой, которого я играл. Поэтому происходит переосмысление во многом не только по отношению своего возраста и окружения, с которым ты встречаешься, с людьми, которых ты любишь или не любишь, вот, но и вместе со своими героями. У меня их за 70, поэтому каждый раз переосмысливаю.
3: Ну а чем «Мусорный король» вас зацепил? Почему именно эта постановка?
6: Мне понравился литературный материал, материал моего хорошего друга. Такой, знаете, вот неожиданный в сегодняшнем времени, такой вот шукшиновский мне показался материал. Вот. Но я увидел, что его можно прочитать абсолютно по-разному. Каждый режиссер прочтет по-разному. И, естественно, те артисты, которые будут играть, они привнесут в него и свой жанр, и свое вот это глубинное понимание вообще, зачем выходить на сцену. Вот вы только что это услышали. Как раз вот я и очень хотел, чтобы Федор играл в этом спектакле. Там много талантливых актеров играет.
4: Да, там банда прекрасная.
3: Ну, представьте тогда банду-то, раз уж
6: а вы придите на спектакль.
3: Ну, а заманить-то? Ну, конечно, хорошо.
5: Ну, а уж, коль мы говорим про «Мусорного короля», совсем чуть-чуть еще. Все-таки, вот на кого это рассчитана эта постановка? Кого ждете в качестве зрителей?
6: Вы знаете, нам вот за последние пару лет удалось привлечь в наш театр очень разную публику. Если всегда в сатиру ходила, скажите, ну, скажем,
2: взрослая интеллигенция?
5: Интеллигенция,
6: взрослая интеллигенция, которые помнили и Папанова, и Миронова, и Менглета, и Васильеву, вот, то если вы вот придете в театр, а я надеюсь, вы там будете ходить чаще, то вот я сижу на «Мастере и Маргарите» в зале и каждый раз поражаюсь, думаю, а совсем молодые ребята стали ходить.
3: Слушайте, ну потому что «Мастер и Маргарита» сейчас это вообще, это бум этого произведения. Да. Смотрите, и кино опять поставили, да, и спектакли.
6: Я сижу и на других.
3: И книги покупаю.
6: И на других спектаклях сижу.
3: Не, я понимаю,
6: сижу,
3: но это еще и «Мастер и Маргарита».
6: Поменялась публика, поэтому у нас уникальный, и это вы тоже знаете, уникальный чердак сатиры.
2: Вторая сцена, да.
6: Вторая сцена, 140 зрительный зал, а она притягивает к себе. И я очень уважаю режиссера Владимира Скворцова. Он, мне кажется, находит такие режиссерские ходы, которые привлекут, ну, понятно, что, кстати, и старшие поколения, и средние поколения, но поскольку в нем есть жанровость интересные, то и молодежь тоже будет ходить. А тем более молодежь очень любит вот этого артиста.
2: Вот этого артиста Федора Лаврова.
6: Этого артиста, да.
5: Только ради этого.
4: Ну, не только ради этого.
3: В том числе.
4: Тут, да, тут же важная
6: идея. Там есть и помоложе, и посимпатичнее, и девочки есть.
4: Симпатичнее нет.
2: А вот сейчас, а почему «Мусорный король», казалось бы, российский мужчина, кризис среднего возраста, «Мусорный король»? Это связано с его профессиональной деятельностью?
4: Нет.
2: Или это связано с его образом мысли?
4: Это связано с предлагаемыми обстоятельствами, в которые он попадает.
2: Интрига, понятно.
4: Конечно.
2: Вы все равно сейчас
4: мы не будем все равно
2: рассказывать. Потому что мы всех ждем на премьере. Друзья, 5 сентября, Театр Сатиры. «Мусорные короли» — это, по-моему, какая-то новая, интереснейшая работа появляется в репертуаре этого театра. А так, как всегда, для вас на Бойком месте, доходное место и, конечно же, «Свадьба Кричинского» и многие-многие другие великолепные спектакли.
6: Спасибо.
2: В Театре Сатиры. Приходите, это надо видеть, с этим нужно знакомиться. А сегодня мы благодарим Евгения Герасимова. Евгений Владимирович, спасибо огромное. До встречи в театре. Ну и Федор Лавров, «Мусорный король», который будет коронован 5 сентября.
3: И в кино, и в сериалах.
4: Хорошо.
6: А мы вас поздравляем за эту замечательную студию.
4: Спасибо.
6: Здорово, красиво, очень приятно.
3: Приходите еще. Спасибо.
2: Спасибо, до новых встреч.
4: Спасибо огромное.
6: Спасибо.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки. Спонсор программы — техцентр МКР.
7: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
0: ИП Широкова Алена Николаевна.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.

0: Времени нет, его катастрофически не хватает. Разбираем на конкретных ваших примерах, о которых вы нам сообщаете в лайв-чате. Так, на что конкретно у вас не хватает времени? То есть вы что-то планируете, о чем-то мечтаете, что-то хотите себе самому приятно сделать или полезное, но нет, нет времени. А чем вам хотел заняться? Ну, постоянно не успеваете, что вам мешает. Вот такой у нас сегодня круг вопросов в лайв-чате и круг ответов. Давайте в него погружаться.
1: Этот круг начинает Денис. У него удивительное признание. Вот все лето я пытался сделать генеральную уборку в квартире. И всегда не хватало времени. То выходные нужно проведать матушку, то крестницу отвезти на конюшню, то поехать купаться и так далее. Теперь купил магнитный планер. Планер, да? Ну, так. Ну, короче, планировщик. На холодильник и записываю туда задачи разными цветами. Задачи стали выполняться. Наконец-то в установленные сроки. Генуборку сделал. Аллилуйя. Удивительно, молодец, да, что ты все-таки
0: я
1: мужчина пишет.
0: Я почему раньше уборку-то не делал? Да. У меня планера не было, а теперь, как я сейчас звоню, как записал, все, сразу.
2: Сделал.
1: Ну, кстати, да, если у тебя висит конкретный лист, там, wish-лист, да, скажем так.
0: Нет, я тоже, кстати, люблю периодически себе так особенно, там, на отпуск или еще, то есть занятия, те дела, которые мне нужно сделать. Потом вот с особым кайфом вычеркивать то, что сделано.
1: Особенно, когда ты погасил кредит. Такой кайф.
0: Да.
1: Удалить статью расходов.
0: Забыть навсегда. Всегда хочу начать путешествовать. Вернее, все хочу начать путешествовать, пишет Антонина. Но все никак не хватает то времени, то средств. Ну, вы прямо глобально заходите, Антонина. То времени, то средств. То есть два таких, не то, что какие-то там нюансы спланировать, отпуск, а прямо времени и средств. Это два огромных фактора, которые влияют на огромное...
1: Которые всем мешают абсолютно.
0: Которые всем мешают, но не только при планировании путешествия. Время и деньги.
2: У Ирины нет времени на личную жизнь, которой нет даже при наличии времени. Вы спросите, почему? Ну, задайте вопрос, почему?
1: Почему?
2: Отсутствие в нашем великом городе Гуково, где живет Ирина, тех, с кем можно сделать личную жизнь общей. Вот в чем дело.
1: Так, что тут можно порекомендовать?
0: Мужчин
1: может
0: не
1: быть,
0: хватает. То есть, да, закончились мужчины в городе.
1: Да, разобрали мужиков в городе.
2: В городе Гуково.
1: Такая проблема в городе Гуково. Ну, тут с ивановцами можно пообщаться на эту тему. Может быть, есть какие-то лайфхаки?
2: Вероятно.
1: Да, ну еще одно сообщение. Марин пишет. В рутине рабочих задач не хватает времени на долгие разговоры с близкими по душам, на встречи с друзьями. Не, они, конечно, есть, но из-за нехватки времени не так часто, как хочется и необходимо. Мне от этого грустно. Про отпуск вообще молчу, его нет очень давно. Друзья, давайте как-то искать оптимизм, смотреть
0: еще...
1: в будущее, да.
0: Целый час еще есть.
1: Целый час для того, чтобы посмотреть на свою жизнь. Друзья мои, еще раз напомню наши координаты.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка авторадио в ВК.
1: На что вам не хватает времени?
3: Лайф чат. Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: G Energy значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
8: «Корона».
9: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
13: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России на законодательном уровне закрепят семейное предпринимательство. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейными предлагаются считать микропредприятия, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для индивидуальных предпринимателей в общем деле должны быть заняты как минимум 2 члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные. Такие компании предлагают включить в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки.
3: Про концерты.
2: Речи об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не идет, заявило агентство-организатор Say Agency, передает ТАСС. При этом анонс концерта пропал с официального сайта «Газпром-арены». Ранее стадион сообщил, что договор аренды для выступлений 10 и 11 октября не подписывал, поэтому провести их там невозможно. А организаторы утверждают, что получили договор от площадки и должны были подписать его до 27 августа. Билеты на концерты начали продавать 17 августа. Их стоимость доходила до 160 тысяч рублей. При этом после заявления «Газпром-арены» оформить возврат билетов через сайт продажи было невозможно.
3: Про автомобили.
2: Россияне стали чаще обращаться в автосервисы для проверки двигателей и топливной системы. В июне-июле количество таких работ выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Всего за два месяца их выполнили больше 120 тысяч, пишет «Известия». Водители чаще проверяют систему впрыска, зажигания и форсунки. Ранее правительство временно разрешило выпуск и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Автоэксперт Иван Зинкевич рассказал Авторадио о том, что снижение экологического класса топлива не означает ухудшение его качества.
5: Первая ошибка. Оно не понизилось, а просто евростандарты стали чуть ниже. Качество-то нормальное. Для современных автомобилей это может иметь проблему, потому что двигатели более тонко настроенные. Для старых автомобилей, которые родились при нормах Евро-2 и Евро-3, ну, наверное, это не будет иметь особых последствий. Там начало 2000-х, середина 2000-х. Подстраховаться, наверное, топливными присадками некими. Но, опять же, это не панацея, мы понимаем. Лучше периодически заезжать на станцию технического обслуживания, не дожидаясь каких-то ярко выраженных симптомов смерти двигателя. Масло менять придется чаще. Если вы меняете там 5-15, то сразу же можете уменьшить этот пробег.
2: Также эксперт советует не газовать, чтобы тарированные двигатели не перегревались. Курс доллара на завтра 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу.

0: происходит неожиданно. Ты, как правило, к нему как правило, не готов.
1: И как
0: так
1: правило,
0: не готов к нему и руководитель.
1: Как правило, он уходит. Как вот он приходит, так и уходит.
2: Мне кажется, он очень ожиданно приходит, особенно после отпуска, когда ты понимаешь, что как-то очень быстро кончились деньги. Хотелось бы получать как-то больше, потому что денег тупо не хватает. Так вот, друзья мои, говорят, что осень самый подходящий для этого сезон. Но вот как просить повышение заработной платы, насколько ее можно увеличить, об этом тоже будем говорить со специалистом буквально через 15 минут. В общем, то, что это, друзья мои, во всех отношениях полезное шоу в эфире Авторадио, Мурзилки Лайв, Брагин Гордеев Захар здесь. Всем доброго вечера, мы продолжаем.
3: Вечернее шоу.

0: Ну что, друзья, россияне-то страдают от нехватки времени на жизнь из-за работы. Такие результаты показало исследование компании T-Data. Мало того, даже придя домой, им все равно не хватает времени даже на решение каких-то бытовых вопросов. О причинах этого мы все-таки не будем касаться, потому что каждый найдет массу отговорок. Но вот как найти оптимальный баланс между занятостью на работе и, соответственно, занятостью у себя в личной жизни. Давайте обратимся к кризисному психологу, коучу личностного роста Ангелине Суриной. Ангелина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну, расскажите, как же все-таки найти баланс между работой и личной жизнью?
1: Ну, смотрите, чтобы найти баланс, во-первых, нужно всегда помнить о том, что чтобы многое успеть, все успеть, конечно же, и выгореть, это самое опасное. А чтобы многое успеть и не выгореть, это самое главное, заботиться о себе. То есть обязательно сон, обязательно должны быть паузы на еду, на там зарядку, еще на что-то. Это самая такая база. Вот. Но дальше, чтобы действительно после работы, объема большого работы, еще какие-то вещи желаемые успеть, то, что хочется, это всегда нужно ставить приоритеты. То есть, во-первых, каждый человек должен принимать решение, что для него очень важно сейчас, именно сегодня сделать, что он может делегировать. Это тоже обязательно. Не все на себя складывать. Нужно чуть-чуть себя беречь. А что-то можно делегировать. Вот, что делегировать, что я сейчас сделаю, и оценивать именно свои силы. Прям я сейчас это сделаю или нет? Потому что люди очень любят, можно так сказать, на себя накладывать, думать о себе слишком хорошо, как будто бы они больше.

0: тревоги, а потом требовать от себя точно так же, и от этого тревога. Поэтому более реалистично смотреть на вещи, что-то делегировать, что-то ставить в приоритет и, конечно, распределять. Ну, такие лайфхаки, наверное, многим известные, как важное, срочное, да, и не очень важное, но там, или не очень срочное, но важное, и, конечно же, ставить какие-то сроки. Но я хочу еще такой момент сказать, что есть разные люди. Они делятся. Есть прям системные, дисциплинированные. У них это как-то вшито в мозг. Вот, и нейронная связь так создана.
1: Ой, я этот человек. Страдаю вот от этого.
2: Да? Ты, кажется,
0: вы так страдаете?
1: Ну, как ему кажется.
3: Слишком дисциплинированный, слишком ответственный. Да-да-да.
0: Угу. Вот. Но вот таким людям, в принципе, легче выполнять любые задачи. А есть ведь люди бессистемные, такие творческие, у них постоянный хаос. Вот таким людям обязательно нужны какие-то лайфхаки. Ну, к примеру, там, чтобы, например, не отвлекаться на соцсети, нужно ставить таймер, как минимум. Нужно убирать уведомления технические. Это очень помогает. И всегда нужно делить, чередовать умственную работу. Ну, даже вот мы листаем соцсети, это уже умственная работа. То есть тело сидит, глаза, мозг работают. Вот. И обязательно на физическую. Всегда это нужно чередовать 50 на 50. Тогда мозг чувствует, что он видит результат, он чувствует. То есть, например, помыл посуду, приготовил кушать. Это видимый результат. А когда мы сидим в интернете, либо онлайн-работа, она плохо чувствуется. Поэтому у мозга нету подтверждения прогресса. Поэтому нужно всегда вот физически поприседал, пошел там, помыл посуду, я не знаю, там
1: что-то протер. Да я предлагаю прям, знаете, соцсети смотреть стоя в планке. Получается и физическое, и...
4: Главное, чтобы кто-то листал за тебя.
1: Да что... нет, ты можешь на одной руке стоять и пролистывать, потом другой рукой. В общем, есть варианты. А еще, мне кажется, Ангелина, знаете, вот, наверное, одно из, о чем вы начали, да, главных правил, тоже я вот перепишел к такому выводу, для того, чтобы все успевать, нужно не суетиться и не спешить, правда? Вы согласны
0: 100%,
1: с этим?
0: 100%, согласна. Потому что кто суетится, это человек в тревоге находится, у него путаются мысли, и это паника, которая мешает. И для этого есть техники заземления, вот как при панических атаках. Нужно заземлиться, нужно подышать, нужно посмотреть на яркие предметы, что-то посчитать, успокоить свое тело, свой мозг, свою психику, и просто где-то наплевательски снизить вот этот драматизм
1: вот,
0: каких-то
1: вот,
0: задач.
1: Правильно.
0: И прям спокойно. Вот знаете, как сказал, как говорит Амар Хайям, кто понял жизнь, тот не спешит.
1: Да,
0: поэтому абсолютно. Медленно, спокойно, и бывает очень быстро, четко сделать можно работу спокойно.
4: В общем, друзья, торопитесь медленно, старая поговорка.
1: Да.
4: Вот
1: торопитесь,
4: она
1: не
4: в действии, собственно говоря, лишнее подтверждение. Спасибо огромное. Ангелина Сурина,
0: спасибо
4: кризисный
0: вам.
4: Психолог, коуч личностного роста была на связи.
5: Вечернее шоу.

0: Ну, знаете ли, если газовать так, как машина, так и сломаться можно, о чем мы, собственно, только что говорили, да? Но опять же, смотря за что.
1: За сколько?
0: За сколько, да. Некоторые готовы немножко как машины поработать для того, чтобы заработать денег и какую-нибудь свою мечту осуществить. Но для этого нужна зарплата, да, понятно. Повышение зарплаты – это вообще вопрос актуальный на все времена, но если вы хотите, чтобы результат был положительным, нужно просить прибавку осенью. Почему и как именно это лучше сделать? Вот идем за консультацией к специалисту. У нас на связи в данный момент Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы «Суперджоп». Наталья, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Да, спасибо за приглашение. Рада слышать.
0: Абсолютно спасибо, что взаимно откликнулись в нерабочее время и поможете нам попросить зарплату.
2: Ну, а что делать?
0: Что делать? Итак, почему лучше идти к начальству на поклон осенью? Что за секрет в этом?
2: Ну, осень действительно считается удобным периодом для переговоров о повышении зарплаты, потому что, как правило, компании подводят промежуточные итоги года, начинают планировать бюджеты и фонд оплаты труда на следующий год. Поэтому вот в сентябре-октябре можно найти хороший момент, чтобы поговорить о повышении и попасть в следующий бюджетный цикл. Но, конечно, при этом очень важно учитывать индивидуальную ситуацию в компании и индивидуальную ситуацию сотрудника.
1: А вот вообще, в принципе, как часто можно просить повышение оплаты своего труда? Я имею в виду не в течение года, а в течение вообще своей карьеры, в течение пребывания своего на одном каком-то предприятии, в одном коллективе с одним руководством.
2: Вы знаете, здесь нужно исходить не из того, как часто можно просить, а из того, что сотрудник сделал такого измеримого и ценного для компании, с чем можно войти в такие переговоры. Потому что, как правило, работодатели негативно относятся к таким аргументам, как вот «Петя получает больше, и мне тоже надо», или «Я уже год или три года работаю в компании, поэтому пора мне повышать». Здесь аргументацию нужно строить на таких измеримых показателях, чего я смог добиться, чего ценного я смог дать конкретно взятой компании, или у меня выросло количество рабочих задач, я там стало эффективнее выполнять задачи, быстрее. И
1: Наталья,
2: вот тогда
1: можно просить
2: хоть два раза в год.
1: Как начинать разговор? Здравствуйте, я пришел за повышением.
0: Или... Знаете, я так чувствую, я такой ценный
1: или
0: сотрудник.
1: Вот прямо представьте нам приблизительно сценарий вот этой вот встречи, как ее начинать.
2: Хорошо, давайте пойдем от сценария. Во-первых, обязательно это должен быть личный разговор, а не письмо или сообщение в мессенджере. Заранее попросить выделить там 20-30 минут, не заводить разговор между делом, там, например, отпустить меня там на школьную линейку 1 сентября и вот заодно попросить повышение. Да? То есть это должен быть отдельный разговор на такую тему. Формулировка должна быть очень конкретной и спокойной, да, что, например, за последний год моя зона ответственности выросла, я взял на себя 20% задач больше, или я там стала выполнять задачи сотрудника, которого сократили, получил такие-то результаты. Настолько-то увеличил базу клиентов, да. Хотел бы обсудить пересмотр моей компенсации. Заодно я еще посмотрела на сайтах по поиску работы, которые выпускают аналитику по зарплатам, по всем профессиям, что сейчас рыночный показатель зарплаты при моих компетенциях вот такой-то. Давайте обсудим сроки возможного повышения зарплаты.
3: Так, ну и сразу же возникает вопрос, а насколько я могу просить это самое повышение, поскольку, ну, не обнаглеть, главное, чтобы не уволили за слишком большие аппетиты вслед за сотрудником, которого сократили.
2: Ну, мне здесь очень сложно говорить с какими-то общими категориями. Я всегда советую в таких случаях смотреть аналитику, которой делятся сайты по поиску работы. Вот они обладают большими данными и активно публикуют на своих сайтах по всем профессиям. То есть если вам не повышали зарплату там последние там, год, два, три, можно пойти посмотреть, сколько на вашей должности при вашем наборе компетенций платят сейчас таким специалистам.
0: Ага. Но ведь в нормальной компании индексация должна происходить, по идее, каждый ведь год. Вот что делать, если этого не происходит?
2: Вообще индексация зарплаты устанавливается внутренними нормативными документами.
0: Но инфляция же есть. И все равно? По закону же, разве нет?
2: Ну, то есть... Ну, это немножко разные понятия, да, обязательная индексация, и вот я пришел с инициативой, я считаю, что мне пора повысить зарплату, давайте обсудим, да, там, придем к какому-то взаимопониманию. Да. Если вам при этом отказали, да, мы тоже можем такой сценарий представить.
0: А можно шантажировать компанию, руководство
2: говорить,
0: увольнением?
2: Нет, мы сейчас
0: да.
2: не готовы.
0: Да, увольнением можно шантажировать? Ну,
2: вот шантажировать не стоит, если вы не готовы, правда, уходить. Угу. Потому что компания всегда может сказать: хорошо,
0: хорошо.
2: Мы сейчас не готовы. То есть здесь нужно быть все равно осторожным и учитывать, что в целом ситуация на рынке труда становится все более сбалансированной, и дефицит кадров снижается. Угу. Здесь очень важно адекватно себя оценивать, свою ценность для работодателей в целом на рынке труда, свою квалификацию и да, быть готовым к тому, что вы услышите: нет, мы не готовы. Угу. Если вы услышали такой ответ, но не хотите уходить, можно спросить, что там, мне нужно сделать, или давайте вместе решим, что нужно сделать для того, чтобы я все-таки смог претендовать на повышение зарплаты и в какие сроки. Угу. Да, то есть чтобы это не было там какими-то чтобы это не было разговоры абстрактными категориями, да, вот все время пытаться прийти к конкретике.
0: Понятно. В общем, просить можно, но осторожно.
3: Осторожно, да.
0: Руководитель пресс-службы «Суперджоп» Наталья Ильченко была у нас на связи. Наталья, спасибо огромное за советы и до новых встреч в эфире. Уже на более высокой должности, я надеюсь.
3: Спасибо.
2: Счастливо. Спасибо вам большое.
0: До свидания.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Авторадио.

0: Времени нет. На что у вас не хватает времени? Чем бы хотелось заняться, но вы постоянно не успеваете? Что вам мешает? Пытались ли вы анализировать это, как-то решать его? Консультироваться со специалистами, обращаться к каким-то рекомендациям, там, да, от психологов, коучей, тайм-менеджеров и так далее и тому подобное.
1: Угу. Дмитрий пишет. Это, кстати, вот у многих такая проблема есть. Не хватает времени на себя. На какие-то маленькие радости, которые являются радостями именно для меня. Ну, там, посидеть ночью на берегу озера. Сесть в машину и поехать. Просто, без определенной цели, просто по северо-западу. В конце концов, да, без очереди. Да просто доковылять до прудов, посидеть с удочкой, потаскать карасей, не глядя постоянно на часы. Всегда или работа, или дела по дому. Грустно как-то. Так, по сути, и прошла жизнь. Как ни крути, а мне 52. Ты слушай, Дим, ну 52, я тебя умоляю, жизнь прошла, ну перестань. Вот так и хочется впереди, вот, да? Прям нагрянуть сейчас к Дмитрию, сказать, да ладно, Димка, да пошло, ну все, пойдем на пруд,
2: на
1: посидим сейчас, я не знаю, карасей тебе принесу сам.
2: Из магазина.
0: Да это тоже, кстати, решение вопроса.
2: Екатерина из Сергиева Посада пишет, действительно, работа отнимает очень много времени. Ленилась, и вот решила, что надо во что бы то ни стало себе уделять время. А то бежим, гонимые не знаю чем. Вот записалась, наконец, на йогу.
1: Вот.
2: Да, купила годовой курс уроков живописи.
1: Класс.
2: Прекрасно разгружают голову. Ребята, обязательно находить время на свои хотелки.
1: Вот, надо переключить интересы, пойти порисовать, потанцевать, попеть хором, заняться, не знаю, этим...
0: Йогой.
1: Падлом.
2: Падлом.
1: Падлом.
0: Падлом.
1: Падлом.
0: Падлом потом заняться. Падлом. Последним еще. Ты... Юрий пишет. Времени вообще нет. Такое ощущение, что в сутках отняли часов 8. График у меня один и тот же, а времени не хватает. Ну, то есть, видимо, человек как-то относительно вот своей же биографии сравнивает, что раньше хватало нашего времени, а сейчас не хватает. С кем я разговариваю по этой теме, все говорят, что... Все ощущают нехватку времени. То есть мы настолько все ускорились и загнали себя, что всем не хватает времени. Недавно прочел теорию про резонанс Шумана. Так вот, как раз по этой теории сейчас в сутках всего 16 часов. И нам как раз тех самых 8 часов, которых...
1: То есть реально уменьшились сутки?
0: Ну, нужно до этого прочитать теорию про резонанс Шумана, чтобы вот понять...
1: Это Шумана,
0: что, да?
1: Да. Я только композитора знаю.
0: Шумана. Да, резонанс, да. Скорее всего, это не он.
1: Вот я согласен, что вот ложишься спать, бам, уже утро. Ёлки-палки, минус 8 часов. Куда делись?
0: Начинается лето, бам, уже осень.
1: Бам, уже вот осень, да.
2: Ты говоришь 8 часов, 3 месяца улетело.
1: Да, а скоро и Новый год. Друзья, спасибо огромное. Классная тема, супер сообщение. Но мы, конечно же, поставим жирную фирменную музыкальную точку. А вот через 10 минут.
0: Фирменная точка музыкальная.
1: Несмотря на то, что времени не хватает, все равно споем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Смотрю в твои глаза –

0: Распинай меня.
1: На Авторадио.
2: Правильно, не вспоминай меня, смени вот этот вот вид деятельности, поскольку сегодня мы говорим с вами о том, что вам не хватает времени прежде всего на себя, и, как утверждают специалисты, первым делом перестаньте суетиться. Перестаньте торопиться, вот это объять необъятное, а просто немножечко успокойтесь и посмотрите вокруг.
3: Кто говорил? Торопись, Инан.
2: Торопиться надо, товарищ Саахов.
3: Да,
2: да, торопиться не надо, и это действительно появится сразу же время на себя любимого. Во-первых, меняйте вид деятельности.
3: Угу.
2: От умственного к физическому. Во-вторых, четко ставьте планы. И самое главное, увидите результаты этих самых ваших трудов, и будете просто молодец.
3: И не делайте сегодня того, что можно перенести на завтра.
2: Опять-таки, потому что время...
3: А то и на после.
4: Иначе не успеете все равно.
2: Время не резиновое. Так что, друзья, в общем, перестаньте волноваться и оглянитесь вокруг, как все прекрасно.
3: Послушайте спокойно нашу пародию.
1: Вечером.

0: заканчивается Гордеева.
1: Все, пока, пока, счастливо.
0: Пока, до завтра.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России хотят продлить отмену НДС на поставки электроэнергии в новые регионы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минэнерго предложило продлить до 2036 года налоговую льготу при поставках электроэнергии в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишут «Известия». Сейчас средства, которые получает единый закупщик для компенсации недополученных доходов, не облагается НДС до начала 2028 года. Компания закупает электричество на оптовом рынке, а в новых регионах продает по тарифам, которые ниже закупочной стоимости. Разницу компенсируют из господдержки. Продление льгот должно сохранить этот механизм на период постепенного изменения тарифов.
0: Про школу.
2: В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС, член Высшего совета фракции «Единая Россия» Владислав Головин. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям.
0: Про путешествия.
2: Турцию, Египет, Вьетнам и Китай назвали одними из самых безопасных направлений для отдыха россиян. Такое мнение РИА Новости высказал гендиректор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев. В Турции эксперт отметил развитую туристическую инфраструктуру и большое количество русскоговорящего персонала. В Египте – охраняемые территории отелей и организованные трансферы, а во Вьетнаме – отлаженную работу туроператоров. Китай вошел в список благодаря низкому уровню преступности. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчан в беседе с Авторадио выделил самые безопасные и небезопасные страны-курорты для наших туристов.
3: Наиболее безопасная страна для россиян – это, конечно, Северная Корея, где вообще с россиянами ничего никогда не может случиться по определению. Все остальные страны, любые – Турция, Египет, мы слышим миллион происшествий. Вьетнам, в Египте недавно россияне судили за то, что он прикоснулся к мусульманке. В Турции каждый год исчезают бесследно россияне. Таиланд – россияне постоянно падают с байков. На самом деле, я говорю с некоторой иронией, потому что нет, по сути дела, опасных или безопасных стран. Поэтому, конечно же, россияне сами должны заботиться о собственной безопасности, куда бы они ни приехали. Просто есть очень опасные страны, куда я вообще не рекомендую ездить. Это, в первую очередь, Афганистан, Пакистан, Мьянма, Филиппины. Вот туда не надо ехать.
2: Помимо этого, эксперт посоветовал быть всегда внимательным в людных местах на курортах.
0: Про космос.
2: Лунное затмение произойдет утром 28 августа, однако москвичи практически не смогут его увидеть. Об этом сообщили в московском планетарии. Явление начнется около половины пятого утра с полутемовой фазы, которая практически незаметна невооруженным глазом. А к началу более заметной части затмения Луна в столице уже скроется за горизонтом. Чем западнее регион России, тем лучше будут условия видимости. Больше всего повезет жителям Калининградской области, им удастся застать начальные фазы затмения. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 29 копеек, курс евро 97 рублей 44 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

друзья, ну потанцевать можно и не на берегу океана, а где угодно. Собственно, этого стесняться не стоит, если звучит хорошая музыка. А она звучит всегда, 24 на 7, если вы включились на любимую волну авторадио, конечно же. Поэтому приемники делаем чуть громче, и можно пританцовывать. Но, может быть, исключение только сделаем для водителей, которые едут за рулем. Будьте внимательны, друзья, всегда. Движемся, конечно, вперед, но соблюдаем скоростной режим. Страна, еще раз привет во все города включения авторадио. Лучи добра мои летят. У микрофона Олег Пивунов. Чудесного вечера всем и каждому желаю. Пусть все сбывается, пусть все получается именно так, как вы запланировали. Ну а музыки у нас хорошей, хватит на всех. Это я обещаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Прочувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: уж, друзья, можно и потанцевать, если позволяет пространство и возможности. Ну и, конечно, если звучит авторадио, у нас прекрасная музыка и для танцев в том числе. Ну а если говорить серьезно, то хобби, те, которые новые, да, которые мы приобретаем уже во взрослом возрасте, среди них ведь и танцы тоже могут быть. Я вам честно признаюсь, что периодически у меня посещает мысль, так сказать, попасть в танцевальный зал и попробовать себя в этом направлении. Что, кстати, думаете, может быть, вам удавалось так вот однажды, никогда не танцевав, без подготовки прийти в этот мир и проявить себя? Ну, очень хочется верить, что человеку неподготовленному это возможно. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте, страна, привет.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 15 градусов, ночью до плюс 13. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 16 и осадки.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Продавцы «Озон» смогут получить страховые выплаты за товары, поврежденные при атаках беспилотников на склады маркетплейса. Речь идет о тех, у кого действует страховка «Ингосстраха», которая покрывает такой ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Самостоятельно обращаться в страховую продавцам не потребуется. После завершения инвентаризации «Озон» сообщит размер ущерба, направит инструкции в личные кабинеты и поможет оформить необходимые документы.
0: Про нововведение.
2: С 1 марта следующего года медорганизации начнут автоматически передавать в госавтоинспекцию сведения о водителях, у которых выявили противопоказания к управлению автомобилем. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Сейчас водитель с опасным заболеванием может управлять автомобилем до плановой медкомиссии раз в 10 лет. Теперь, если врачи обнаружат такое ограничение, то автомобилисту дадут 3 месяца на прохождение внеочередной медкомиссии.
0: Про школу.
2: Торжественные линейки 1 сентября в российских школах начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Рекомендации по проведению Дня знаний уже направили во все регионы страны. После линейки во всех классах пройдет первое в новом учебном году занятие «Разговоры о важном». Его посвятят единению народов России, сохранению исторической памяти, традиционным ценностям и патриотическому воспитанию. Кроме этого, с начала нового учебного года в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов.
0: Про врачей.
2: В России изменят правила работы медицинских специалистов. С 1 сентября Минздрав расширит перечень врачей, которые смогут работать анестезиологами-реаниматологами. В него войдут в том числе кардиологи, онкологи, педиатры, терапевты и нейрохирурги. А с 1 октября изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Также расширится список специалистов, которые смогут оказывать первичную помощь при заболевании полости рта.
0: Про мошенников.
2: Мошенники запустили новые схемы с поддельными сайтами. Одна из них имитирует госуслуги. После перехода по ссылке пользователю показывают якобы взлом личного кабинета и кражу документов, чтобы затем запугать его и заставить выполнять указания аферистов. Кроме того, перед 1 сентября появились фальшивые сайты магазинов одежды, канцелярии и электроники. Россиян заманивают туда большими скидками и ликвидациями складов. Эксперты советуют совершать покупки только на проверенных площадках и внимательно проверять адрес сайта.
0: Про концерты.
2: Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста опровергли отмену. Они запланированы на 10-11 октября в Санкт-Петербурге в «Газпром-арене». Ранее пресс-служба площадки сообщила, что стадион не подписывал договор на проведение мероприятий. При этом в концертном агентстве S-Agency информацию об отмене опровергли. Представители заявили, что выступление обязательно состоится, а сообщения о его отмене с ними не согласовывались. На фоне этой ситуации сайт «Газпром-арена» временно перестал работать, но позднее его работу восстановили. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра составит 83 рубля 29 копеек, курс евро – 97 рублей 44 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

знаете, друзья, если вы хотите свои отношения сравнивать, я не знаю, с кино, то не обязательно ориентироваться на Голливуд, да? У нас же много прекрасных было направлений в синематографе. А как вам отношения в паре в духе французской новой волны? Ну, или, я не знаю, итальянского неореализма, например, какого-нибудь революционного авангарда? Пробуйте, да? И тогда, может быть, новыми красками заиграют ваши отношения. Привет всем, страна, еще раз...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
6: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
5: Подскажи телефон.
6: Записывай. 547-043. 547-043.
5: Спасибо, бегу звонить.
7: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1. Ленинградская, дом 71. Бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Вечера.

0: 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

Привет, друзья, это музыкальный эфир Авторадио. Всем отличного вечера. Здравствуйте. Ну что, друзья, сегодня отмечается Международный день странной музыки, да? Ни на что не намекаю, просто хороший повод переслушать, может быть, какие-то песни, которые вам казались выходящими за рамки, ну или непривычными, но все равно нравились. Кстати, празднуют этот день с 98-го года аж, да? А я вот только сегодня узнал. Но у меня в копилке тоже есть пара музыкальных треков, которые не знаю почему, но как-то вот на подкорку засели. Хотя если так послушать со стороны, наверное, человеку, то явно эта музыка покажется странной. Ну, опять-таки, выходить за рамки обычного — это нормально. Часто, согласитесь, что-то казалось странным, а потом становится классикой. В общем, не бойтесь меняться и экспериментировать. Всем привет!

0: Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платье 13 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Песня в подарок — это, конечно, прекрасно. Во все времена, мне кажется, друзья. Ну и экономия, опять-таки, да. Вроде подарок хороший, и в то же время много средств не вкладывали. Опять же, если нет таланта композиторского или не являетесь поэтом, то в помощь вам всякие GPT-чаты и искусственные интеллекты. Пожалуйста, делайте подписку. И небольшой промпт накидав, получите вполне себе приличный хит. Я, честно, пробовал. Даже в нескольких стилях. Как раз-таки другу на день рождения. Всем еще раз привет. Наш музыкальный праздник продолжается. 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Это Авторадио.

Друзья мои, надеюсь, что вы ожидаемого дождались, по крайней мере, сегодня. Ну, а если есть большие планы в жизни впереди, то тоже вам этого желаю. И хотя ожидание порой бывает томительным, но как приятно в итоге получить, да, желаемое, достигнуть его. Поэтому терпение, ну и если впереди у вас что-то запланировано и нужно подождать, давайте это время коротать под хорошую музыку, которая звучит в режиме нон-стоп на Авторадио. Во все города вещания большой привет и лучи добра. У микрофона Олег Пивунов. Страна, еще раз привет. Привет.

некоторые вещи, ну, совершенно никак невозможно прекратить делать, да? Особенно хорошие привычки, такие как слушать авторадио, например. Да и зачем, собственно, если вам хорошо, если вам приятно, и в ваших приемниках всегда замечательная музыка в режиме 24/7. Пусть так и остается. Это «Первое автомобильное». Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Доброго часа всем слушателям Авторадио. Здравствуйте, дорогие мои. Ну что сказать, выбирайте транспорт понадежней, да, чтобы не звался он Титаником. Если вы за рулем сейчас, то счастливого пути. Движемся только вперед и отличной музыкой, естественно, с первым автомобильным. По-прежнему у микрофона Олег Пивунов. Желаю вам хорошего настроения и прекрасного расположения духа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или

0: сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: А вот целое море прекрасной музыки на волнах Авторадио гарантировано, друзья. Слушайте нас всеми возможными способами. В автомобиле, дома, на работе, через мобильное приложение или интернет-вещание. Как вам будет удобно. Зовут меня Олег Пивунов. Доброго часа всем, кто с нами его проводит. Движемся только вперед, конечно же, к чему-то прекрасному и замечательному. Пусть так и случится.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

Радио «Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.